0: бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на масло.фит.ру.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех,

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Обычная реклама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Отследить до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

what comes next will be marvelous.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance.

Because me professional.

0: Рекорд. Реклама.
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
2: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Всем доброго утра и здравствуйте. 7.01 у нас в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Доброе утро, вторник, 07.07, 7 утра. Эх, сколько свадеб, наверное, сегодня.
4: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
2: Я думаю, что свадьбы были вчера, потому что вчера был день 6-7 же. 6 число 7 месяца вчера же. Да, конечно, зумеры точно вчера все преуспели.
3: Нет, подожди, вот у меня вот важное событие. Я выбирала такая, значит, может быть, записаться на 06-07 и поняла, что нет, этот тренд уйдет. И это будет не актуально точно через год. Поэтому записалась на другую дату.
2: Записалась куда? Мы единственное, что не услышали.
3: Ну, не скажу, подожди.
2: Понятно, видимо, в сервис. Друзья, вторник у нас сегодня, 2 гороскопа ожидают. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Конечно, время рекорда, про спорт поговорим, тем более актуально, как никогда сейчас. Также сыграем в игрушку «Секунданты» за приз. Ватафакты, с автоэкспертом пообщаемся. Горячие новости, все это впереди и еще много-много чего. А сегодня расскажем про «Есть поводы» на 7 июля 2026 года, вторник.
3: Иван Купала.
2: Купала Найт.
4: Кого?
2: Называется. Это классный праздник.
4: Кого Иван Купала?
2: Праздновали всегда.
3: Кстати, да, почему не Иван Купал?
2: Потому... не знаю. Но я всегда мокренький приходил домой в этот день. У нас прям стабильно.
4: Подожди, это было связано с водоемом или просто где-то?
2: С водой, с водой.
3: У нас в лагерях всегда отмечалось. Ну, это как бы смена какая? Вторая обычно в июле, да? Да, и обязательно вообще как бы...
2: А еще что в лагерях у вас было? Нарды были?
3: День Нептуна.
2: День Нептуна.
4: Ты до сих пор отмечаешь из-за лагеря, да?
3: Королевская ночь.
2: Круто, не знаю.
3: Вообще не были в лагерях. Я 2-3 смены все время тусила.
4: Да там, где мы были в лагерях. Тебе лучше не знать.
2: В общем, реально очень крутой праздник. Мы всегда в детстве обливались друг друга из этих, знаете, из бутылок делали, прокалывали пробки гвоздями, обливались. Ну, очень круто. В городах такого почему-то нет, вот в крупных. Очень... Питер я пробовал, на меня как на дурака посмотрели.
3: В Таиланде есть тоже какой-то Новый год или какой-то праздник отмечается, когда они прям по улицам ведрами друг на друга выливают воду.
2: Да.
4: Это они моются просто?
3: Нет.
4: И слава богу, что они это делают.
2: Классная дата еще. День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении. 256 лет как. Историю надо помнить. Глобальный день прощения сегодня. Вот такой.
3: А
2: еще.
3: Сегодня Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, крестителя Господня.
2: День
4: как
2: подсчета.
4: Скажешь.
2: Смотрите, сегодня день подсчета камушков на мостовой. Может быть, какой вы камень? Камень же можно.
3: Какой вы камень?
2: Да, можно и бросить. Да, можно и булыжником быть. Можно
4: и драгоценный.
3: И... А можно драгоценный? Можно. Бриллиант.
2: Можно и кирпичом в каком-то здании быть. Камень это вообще настолько широкое понятие. А?
3: Какой камень?
2: А чего вам не нравится?
3: Я выбрал бриллиант. Ты какой камень?
4: Может,
3: ты выбрал?
4: В принципе, минерал тогда?
2: Да минерал какой-то.
3: Какой ты минерал?
4: Я мне?
3: Ну, вы какие минералы?
2: Я буду этот, который, знаете, его море обтесало стекло.
4: Стекло?
2: А теперь он такой зеленый, светится.
3: Как он называется?
2: Не
3: стеклышко?
2: Не знаю.
4: Стоп, подожди. Что, светится? Это кварц?
2: Я кварц.
4: Или... Не, если светишь, это что-то радиоактивное.
2: Кварц снегирь.
4: Хорошо, я железная руда. Все нормально.
3: Железная руда?
2: Друзья,
4: из меня можно...
2: Какой вы камень голосовым записывайте нам в чате мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 7 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодняшний день будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь им.
1: Тельцы, сегодня вы будете склонны придираться к окружающим. Близнецы, сегодня вы можете обнаружить что-то, что вы считали своим личным делом.
2: Раки, сегодня значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете.
1: Львы, сегодня у вас появится реальная возможность уговорить тех, кто раньше уговором не поддавался. Девы, сегодня вы можете оказаться несколько многословны.
2: Весы, сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств.
1: Скорпионы, сегодня основное беспокойство вам будет доставлять ваш друг. Стрельцы, и вас беспокоят не столь сами ваши проблемы, сколько отсутствие участия к вам, как их носителю со стороны окружающих.
2: Козероги, сегодня вы будете более хрупки, чем обычно, как в психологическом, так и в физиологическом смысле.
1: Водолеи, будьте готовы к переменам. Рыбы, развлекитесь сегодня сами и развлеките членов вашей семьи. Всем хорошего дня, друзья.
3: Рекорд. Реклама.
4: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
5: Серьезно? Так дешево?
4: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
5: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама, не ответа.
6: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Уграйн 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
2: Идем в «Физкульт». Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. «Физкульт». Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Узнайте детали по телефону 8 831 260. Комсомольское шоссе 7Г.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Премьера на «Домашнем».
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: «Доктор, я боюсь». Сегодня в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. И только там сегодня какой вы камень.
2: Мы вот какой вы решили. Минерал еще можно.
1: Ну, какой вы минерал, какой вы камень. Вот как хотите. Ассоциируйте как хотите, главное, цензурный эфир наш. Ждем. Ваше сообщение скоро будем слушать. Свинья разрушила семью.
3: Оскорбил кого-то.
2: Да, еще паузу побольше, мы бы ушли.
1: Свинья разрушила семью москвичей, представляете?
2: Это что?
1: Да, пара получила в подарок на годовщину свадьбы мини-пига того самого, прекрасно, которая выросла в 50-килограммовую свинью, да, за 2,5 года, буквально превратив квартиру в свинарник.
2: Кто подарил? Бывшая? На годовщину?
1: Нет, когда свинья заняла супружескую кровать, жена поставила ультиматум. Либо я, либо свинья. Муж выбрал вторую. Теперь пара разводится. Он сказал, я буду жить со свиньей.
3: Серьезно?
1: Да.
2: Ну тут вопросы к нему. Причем тут свинья?
1: Он выбрал быть счастливым.
2: Никит, ты сейчас подставляешься, как будто если у тебя будет такой выбор, ты тоже выберешь свинью.
1: Подожди,
2: выбрать
3: счастливым. Я выбрал быть счастливым.
1: И сытым, да. Это не мой выбор, потому что это мужик конкретно. Он увидел счастье там, что со свиньей ему будет лучше. Как мы можем его осуждать?
3: Знаешь, в чем проблема, скорее всего, когда ему задавали этот вопрос, он забыл, кто из них кто, и только говорит, блин, она научилась разговаривать.
1: Наташа!
2: Подожди, может, там есть какое-то недопонимание? Я, может, тоже свинья. Ну, в год свиньи родилась, и что? Так это счастье же.
1: Нет, Ань, все по новости. Мини-пик превратился в здоровую свинью.
2: Да тут мужик, вопрос, что он выбрал ее.
1: А что, в чем вопрос-то? Я не понимаю, что так тебе не нравится?
3: Ну, возможно, он не любил жену и искал повод.
2: Я просто представляю, что стоит мужчина, и у него справа жена ему такая, иди сюда, иди сюда. А с другой стороны свинья такая... Ну, и он идет к свинье.
1: Да, нет. Вряд ли было, конечно.
3: Слушай, ну там, скорее всего, было такая. Он смотрит на жену и на свинью такой, так, здесь 18-й айфон, маникюры, педикюры, постоянные скандалы, а здесь рулька в будущем.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах и другой технике. С 6 июля с 22 часов до 6 утра нельзя будет передвигаться на мотоциклах, скутерах, квадроциклах, трициклах и питбайках. Ограничения ввели по решению регионального оперштаба на фоне действующего режима среднего уровня реагирования. Российской экономике в ближайшие годы потребуется ежегодно привлекать около 100 тысяч квалифицированных специалистов в производственной отрасли. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, особенно остро страна нуждается в рабочих кадрах, а высокий спрос на представителей таких профессий сохранится в среднесрочной перспективе. В УЕФА, по данным СМИ, задумались о смене президента ФИФА Инфантино. Поводом стало решение отменить красную карточку нападающему сборной США перед матчем 1/8 финала чемпионата мира. Сообщается, что европейские футбольные функционеры уже осуждают собственного кандидата на выборы главы ФИФА, которые должны пройти в марте 2027-го. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2?
7: О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Какой вы камень? Мы обсуждаем. Заряжали с утра эту тему из цензурных. Друзья, могу включить вам одно сообщение только. Поехали.
1: Доброе утро, вы капель.
0: Привет, Серега.
1: Я сегодня камень, на котором написано, куда тебе пойти. Если ты хороший человек, то и путь тебя ждет хороший. А если человек так себе, то и путь я тебе укажу так себе.
0: Все логично.
2: Ой, вот Азат пишет, я отлично ассоциирую себя так, камень из почек. Легко, трудно найти и почти невозможно достать.
0: Реально, а мы про минералы, да, ценные какие-то там говорили. Вот, камень из почек.
3: Даже звучит больно.
0: Был у кого-то?
3: Нет.
0: Я просто поинтересоваться решил.
3: Я так благодарен судьбе, что еще нет.
0: От сладких напитков, кстати. И
2: серьезно?
0: Сладости. Да, говорят, если очень много пить. Гарик Харламов рассказывал.
2: А, ну он-то эксперт.
0: Он по сладким напиткам мастер. Он говорит, много пил сладких напитков. Говорит, это ужас, это боль.
3: Больше буду не пить.
0: Все, видишь, как это пугает сразу. Так, еще кто какой камень? Вот, например, Марина. Камень-алмаз, конечно. Ну, это замечательно. Да, девчонки всегда выбирают драгоценности. Лучшие друзья девушек, это что?
2: Бриллианты.
0: Ну, вот и правильно.
3: Ну, так, до бриллианта там еще сложный путь от алмаза.
0: Хорошо. Камней у тебя в почках нет, Ань. Есть бриллианты?
2: Бриллианты?
0: Бриллианты есть реально? Вот честно скажи.
2: Почка? Я что, их ем?
0: Нет, я думал, ну мало ли.
2: Не, ну бриллианты.
0: На выход у тебя какие-нибудь имеются?
2: Есть вот на руке брюлик. Маленький, родненький.
3: Какой из этих колец, чтобы знать, что снимать?
0: Мы
3: подготовили ограбление.
2: Да-да-да. Открытое такое совсем. Твои камеры на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ну что, все вещи поместились?
2: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
3: И сзади много места.
2: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». Ноль плюс.
6: Курочка, курочка, половская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
7: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
8: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
9: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
10: База отдыха «Сурские зори» приглашает с 10 по 12 июля на фестиваль электронной музыки и спорта «Сурафест-2026». «Сурафест» является одним из самых масштабных фестивалей в Поволжье, где сразу будут играть до 40 диджеев. 10 июля хедлайнеры диджей Роман Мессер и диджей Фил. Трансмиссия 11 июля. Сергей Барыбин, Zed City, Hard Rock Sofa и Swanky Tunes. Телефон для справок 8-906-388-90-44. 18+.
11: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
12: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Узнайте детали по телефону 8-831-260. Комсомольское шоссе 7Г.
13: Агат. Продавай выгодно.
14: 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
15: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-520-3-028-72.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. ФИФА убеждает, что решение отменить одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Флорина Балагуна на чемпионате мира 2026 было принято независимой комиссией. В четверг, сразу после окончания матча 1/16 финала между США и Боснией и Герцеговиной, лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп позвонил президенту ФИФА Джани Инфантино и спросил об основаниях для отстранения Балагуна. Глава международной организации внимательно слушал, но не обещал результата. Отмечается, что ФИФА не прокомментировали обсуждение о звонке Трампа, но подчеркнули. Решение приостановить дисквалификацию было принято независимым дисциплинарным комитетом из 18 человек. Организация не опубликовала отчет об итогах заседания, в отличие от всех предыдущих случаев. Напомним, Балагун получил красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 со сборной Боснии и Герцеговины. Однако ФИФА неожиданно заменила обязательную дисквалификацию на условное отстранение сроком на 1 год. Благодаря этому лучший бомбардир американской команды на текущем первенстве планеты сможет сыграть с Бельгией в матче 1/8 финала. Филадельфия Флайерс предложила контракт нападающему Анахайм Дакс Лео Карлсону с рекордной среднегодовой зарплатой. Филадельфия предлагает 21-летнему шведу, который является ограниченно свободным агентом, соглашение на 5 лет с зарплатой в 18 миллионов долларов в год. Анахайм может повторить это предложение в течение недели и сохранить права на игрока. На данный момент рекордсменом НХЛ по среднегодовой зарплате является российский форвард Миннесота Уайлд Кирилл Капризов, который получает 17 миллионов долларов в год. Отмечается, что Флайерс не будут давать дальнейших комментариев до тех пор, пока Дакс не примут решение о том, соответствовать ли предложенным условиям или принять компенсацию от Филадельфии в виде права выбора в первом раунде следующих 4 драфтов. Член зала славы NBA Тим Хардвей заявил, что не позволит своему сыну Тиму Хардвею-младшему взять свой 10-й номер в Майами Хит, который выведен из обращения. Что же говорит Тим Хардвей? «Мое наследие – это мое наследие. Даже если он любит играть под 10-м номером, он не будет спущен из-под свода арены в Майами. Это трудно сделать. И когда твой номер там висит, ты хочешь, чтобы он оставался там, и не хочешь, чтобы к нему кто-то прикасался. Я люблю его и счастлив за него. Наблюдая за его игрой в колледже и NBA, он побывал в 3 местах, где я никогда не был. Финал 4, финал NBA, и теперь он переходит в команду из своего родного города. Я никогда этого не делал, и я счастлив, что у него это получилось. Но нет, он не может носить 10-й номер». 28 октября 2009 года 10-й номер Тима Хардвея был увековечен под сводами арены, где уже находился 33-й номер Алонзо Морнинга. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: У нас ровно 8.00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем. Не забывайте, мобильное приложение Рекорда вам в помощь. Для этого чуть позже скажем, что делать. Ребята, нейросети захватывают книжные рынки различные.
3: И туда добрались.
2: Да, и книги выходят все больше и больше, чем написанные людьми. За 2025 год, только еще за это данных нет, число публикаций выросло на 70%, а объем самоиздата достиг 8 миллиардов рублей. Представляете? Алгоритм и продвигают тех, кто выпускает чаще, по сути, ну, как и везде, собственно. А и здесь идеальный помощник. В топе романы, детективы и фантастика. Писатели называют это нейрослопом и призывают бойкотировать. Говорят, не читайте книги, они неинтересны. Мы пишем сами, долго, погоду, вот наши читайте. Такая история.
3: Смешное слово, самоиздат.
2: Самоиздат, да. У нас тема, наконец-то, мы дошли до нее. Какой контент лучше? И контент, человеческий контент.
4: Я бы не сказал лучше, я бы сказал самоиздатый.
2: Да, много есть противников контента и в музыке. Мы вообще везде обсуждаем, и в видео, в книгах, вообще все.
3: Я не против и контента, но я очень хочу, чтобы это помечалось, потому что иногда смотришь ролик, а он не помечен как и, ты начинаешь верить в это. Вот, например, тусовка на заправке. Я сначала подумал, что это правда, а это ИИшка.
2: Я целиком и полностью лично за ИИ-контент. Я считаю, что он облегчает как-то работу вообще, в принципе, человека. Круто дорабатывать сейчас с ИИ-контент. Ну, у нас, давайте будем честны, все его используют, да? Даже в музыке сейчас тот же Фил у нас клепает клипы с помощью ИИ. Это факт, это прикольно, это ему на руку,
4: стоп,
2: это замечательно.
4: Подожди, разве он не выходит в лес, не добывает звуки для своих... Нет?
2: Да, записал скворца, замиксовал.
4: Да, душит это белку, чтобы она выдала...
3: По поводу клипов и по поводу... например, фильмов, мне кажется, что до фильмов еще не дошел движок. Все-таки мимика нарисованных персонажей не подключает зрителя так, как реальные люди.
2: А пока ИИ, конечно, отстает для того, чтобы вот быть целиком и полностью, да, властвовать в визуальном
3: контенте. Ну, какие-то,
2: контенте.
3: Грубо говоря, если сравнивать тупость, которую мы смотрим, когда скроллим ленту, там такой же, понимаешь, цепляется и форсится абсолютно простейший и тупейший контент. Вот для такого как раз, мне кажется, а почему бы и не ИИ?
4: Слушайте,
3: ну, там особо, знаешь, не заморачиваются.
4: Если брать музыку, кинематограф там, и книги, то ИИ, ну, как сказать, обесценит чей-то труд.
3: Поэтому писатели и бесятся?
4: Так это везде, в кино то же самое. Не обязательно делать персонажей с помощью ИИ. Вся остальная, там, особенно мультипликация, все остальное, просто эти люди останутся без работы.
3: Да почему? Сейчас очень распространена версия гибрида, понимаешь, когда что-то можно сделать, не знаю, там, фон с помощью ИИ, а реальные актеры будут выполнять свою функцию. Также анимация. Ты анимируешь персонажей и, например, при помощи ИИ дорисовываешь фон.
2: Механика понятна. Смотрите, ну, раньше, когда и на музыкальных инструментах играли сами, людям тоже не понравилось, когда появилась электронная музыка, да, диджеи стали популярны. Когда приходит что-то новое, естественно, мы начинаем это хейтить. Но рано или поздно это входит в нашу жизнь. И с ИИ будет точно так же.
3: Так мы не хейтим. Мне наоборот, вот честно, вот то, что, например, в приложении можно создавать песни, я всем на день рождения создаю песни. Они получаются обалденные. Вот честно. Не хуже, чем некоторые исполнители поют.
2: Я сейчас подумал, зачем нашему кинематографу такие бюджеты? Если можно использовать ИИ, получится даже лучше в некоторых моментах, да?
4: Прикольно. А как осваивать деньги?
2: Осваивать, точно, я забываю про это.
4: Здесь же суть не в том, чтобы сделать хорошо, освоить.
2: Какой контент лучше? Будем обсуждать. Друзья, пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: что интересное нашел. Оказывается, у нас законопроект сейчас обсуждается о поддержке развития технологий искусственного интеллекта Российской Федерации. Его внесли в Госдуму 25 июня, а рассмотрение в первом чтении 7 июля, то есть сегодня. Угу. А, что интересно, согласно ему, корпорации Бигтеха разрешают брать любой контент из открытого доступа, музыку, книги, фильмы, анимацию и так далее, чтобы обучать нашу нейросеть. На что звезды наши такие взбунтовались и говорят: подождите, подождите, вы брать-то берите, но только платите, да, что самое интересное. Высказались, в общем, я вам сделал выжимку такую сухую, в общем, высказались Александр Рева, Жуков, Бахти, Филатов Энкерос, в общем, ребята сказали, говорит, да, на здоровье, используйте, главное, отчисления нам давайте, да, что тоже интересно. Но как бы, если люди выступают за труд свой собственный, который они создают, и за продвижение своего творчества, да, вот, без искусственного интеллекта, тогда зачем деньги с этого всего, да?
1: Не, стоп, подожди, если ИИ берет, обучается на основе моего творчества, так, то вы должны мне за это заплатить, это авторские права.
0: А, немножечко не так решили сделать, и хотят для такой большой компании выдать полный доступ и исключение. То есть все, что загружено в интернет, а это априори таковым и является, все, что в интернете, является публичным на самом деле.
1: Если
0: но тебе это не принадлежит.
1: Нет, если ты используешь это как вот картинки. В интернете они, да, для своего собственного пользования, пожалуйста, но как только это используется в коммерческой деятельности, а в дальнейшем это будет использоваться в коммерческой деятельности вот этой компании, то ты должен за это заплатить.
0: Да, но еще нужно тебе это как-то за собой зарегистрировать, любую татуировку. Ты же понимаешь, если мы говорим сейчас про картинку? Просто выложить ее на своей странице ВКонтакте не будет считаться, что она принадлежит тебе.
1: А нет, я не за это бьюсь. Ну, то есть, я понятно, если выложил, попрощайся с этим, кто-то это использует.
2: Да. Ну, вообще, по уму, то, что выложил ты, это твое. Я знаю несколько примеров, когда вдруг чья-то фотография из соцсети использовалась, например, на афише псевдо какого-то журнала интернет. И вот девочка, например, решала, она вообще вправе была написать в редакцию, что я против использования. Но так как журнал был хороший, она, наоборот, как бы такая решила: ну, окей, спасибо. Но подожди, но есть, когда это используется, например, тебе не нравится цель использования, и, по сути, ты можешь написать, что я не давала согласия на использование изображения. Плюс есть сторы официальные, где как раз люди могут купить картинки для своего бизнеса там, или коммерческого использования. Есть доступ, ты заплатил и можешь использовать картинку какого-то фотографа. Вот, пожалуйста, пусть они так делают.
1: Представляешь, девчонка, как это? Вы поставили мою голову к телу вот этой девушки на своей афише. Мне понравилось. Можете теперь вот это тело поставить в моей голове?
0: Я, знаете, как считаю, что нужно реально разрешить полностью использовать все, что есть в интернете для искусственного интеллекта нашего, да, мы сейчас про наш говорим, который там создается, по одной простой причине. Мы очень люто отстаем. ChatGPT, Claude, все эти киты искусственного интеллекта, они не нам принадлежат. Это не наши вообще штуки. А мы их активно используем, тем самым обучаем. Нам нужно что-то свое, и поэтому нужно разрешить, чтобы вот конкретно наш искусственный интеллект вообще все брал в интернете, все использовал, всю музыку, всю литературу, вообще все.
1: Те, тогда кто работает в творческой сфере, никогда не позволят создавать себе конкурента. Ну, это да. Нужно быть к этому готовым.
0: А здесь уже не спросят, в любом случае.
2: Ну, есть, для это этого шаг. И есть сейчас законы,
1: да.
0: Которые разрешит делать все нашему искусственному интеллекту. В этом-то и обсуждение
2: я
0: этого
2: закона. Я думаю, что вот как раз творческие люди не дадут этого сделать.
0: Давайте, друзья, обсуждаем искусственный интеллект. Будем читать скоро ваши комментарии. А настоящий контент или созданный ИИ, напишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Акция действует до конца июля.
5: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
6: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. «Эксимер», Кулибина, дом 3.
9: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково. УКРН
10: 13-233-5-263. База отдыха «Сурские зори» в Ядринском районе приглашает с 10 по 12 июля на фестиваль электронной музыки и спорта «Сурафест-2026». «Сурафест» является одним из самых масштабных фестивалей в Поволжье, где сразу будут играть до 40 диджеев. 10 июля хедлайнеры диджей Роман Мессер и диджей Фил. Трансмиссия 11 июля. Сергей Барыбин, Z-City, Hard Rock Sofa и Swanky Tunes. Телефон для справок 8-906-388-90-44. 18+.
11: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
12: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
13: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
14: Серьезно? Так дешево?
13: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
14: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
15: Встречайте электронную сцену «Радио Рекорд» на «ВК-фест» в Нижнем Новгороде. С нами лучшие танцевальные силы страны. Леди Бакс, Турбош, Катя Гусева, Шапов, Ария Фреда и диджей Балдин. Все подробности на radiorecord.ru. 11 июля. Стрелка. ВК-фест. Ловите танцевальный вайб лета на сцене «Радио Рекорд». 0+.
16: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Прямо сейчас можно открыть мобильное приложение Рекорда и написать слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и сыграть с нами. Ждем ваших сообщений, пока обсуждаем, какой контент лучше, созданный человеком либо искусственным интеллектом. Промежуточный результат таков, что за людей все голосуют, 77% пока что,
1: Слушай, тут нет, наверное, адекватного ответа. Допустим, потомусим сказал. Потому что в некоторых кино лучше пусть ИИ делает.
2: Ну, какое, например?
1: Ну, некоторых режиссеров с нашего континента. Возможно, даже с нашей страны.
2: Не, ну правда, я анализировала тоже, грубо говоря, конкуренцию с яичным контентом. У меня есть основной пока аргумент, что правда, то, что создано человеком, что касается, например, кино и творчества, подключает режиссер, актеры, сюжет, монтаж, цветокоррекция, не знаю, все вот это подключает тебя к истории. А если это компьютерная графика ИИ, не подключаешься.
1: Да, а потом сценаристы плачут, потому что режиссеры, актеры и световики превращают это вот в это вот.
0: Мне кажется, просто желание быть такой, знаете, не желание, а боязнь стать ненужным, во многих профессиях. Поэтому, если правильно составить промпт, то понадобится всего один человек, чтобы создать короткометражку.
2: Подожди,
0: на самом деле.
2: Смотри, не вопрос, но пробовали. Уже все это, конечно, пробовали. И еще раз тебе говорю, искусственный персонаж, ну, нету в нем, видимо, не знаю, вот этого жизненного опыта, который есть у человека. Взгляд у него не тот, не подключается к персонажу, понимаешь? Зритель.
1: Зато представь.
2: Хотя промпт и все, как бы, все идеально, но герой яичный не такой.
1: В «Сумерках» Кристиан Стюарт добавили эмоции. И наконец-то заиграл.
0: Я видел
1: нужными красками. Эдвард оправданно злится, либо оправданно ее любит.
0: Немножечко комментария давайте. Учусь на журналиста, пишет наш слушатель. На сессии мы писали статьи на определенные темы по разным профильным предметам. И знаете, очень контрастно видно, когда статью пишет сам ученик, а когда искусственный интеллект. Поэтому я все же думаю, что люди, живая работа в разы лучше. Ведь от ИИ мы только деградируем и деградируем. Опять же, ну, спорно, конечно, ну, ок.
1: Слушай, ну, есть некое такое, да, что будет вырождаться, как сказать, творчество в целом, что люди будут на упрощенке как-то учиться, делать, и такие, ну, за меня сделают ИИ.
0: Петькин сын, Петрович, да? Всем добра. Я не отмахиваюсь от новшества, как многие, но и к старому отношусь с теплом. Поэтому мне очень нравится человеческое творчество, дополненное искусственным интеллектом. Но именно только дополненное, а не так, чтобы, я человек 5%, и мне пофиг, и 95%. Вот такая история еще есть. Наш музыкальный контент лучший, обожаю музыку слушать. Ну, кстати, вы знаете, что, кстати, наш альбом «Рагнарёк», да, который был пиратской станцией, в большинстве создан искусственным интеллектом. Ну, там больше 50%. Если вы услышите, то он здоровый.
1: Мне кажется, что и Фил уже не настоящий.
0: Думаешь, ходит промп?
1: Просто приходит, да, оболочка, на самом деле, это уже и...
2: Так он же даже в названии Фил.
0: Вот она теория, новый заговор рекорда.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне смогут и дальше входить в российские сервисы через иностранную электронную почту, если использовали ее при регистрации раньше. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Боярский. По его словам, новые ограничения касаются только сервисов, которые позволяют создавать новые аккаунты с использованием иностранных email. В июне в России также ввели штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы. В российских автосервисах сообщили о росте числа обращений после заправок бензином стандарта Евро-3. По данным СМИ, владельцы автомобилей жалуются на потерю мощности, перебои в работе двигателей и даже песочный осадок в топливе. Ранее правительство разрешило выпуск и оборот бензина и дизеля по стандарту Евро-3 до конца этого года. Сербия вновь заявила, что не присоединится к санкциям против России. Министр правительства подчеркнул, что Белград не ведет ограничения, несмотря на серьезное внешнее давление и политические угрозы. По его словам, Сербия остается верна своим друзьям и не намерена менять эту позицию. В этом году Радио Рекорд построил электронную сцену на ВКФ сразу в трех городах – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Петербург уже отгремел, но впереди новые встречи – 11 июля, Нижний Новгород – 18 и 19 июля, Москва. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена Радио Рекорд на ВКФест. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2020.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Секунданты.
1: Ну что, самое время поиграть. Ситуация сегодня тоже обещает быть интересной. Кстати, один Данил меня сбросил, но другой трубку взял. Данил на связи. Данил, привет.
2: Привет, привет.
3: Привет, Даня. Из какого ты города?
2: Я Волгоград.
3: Волгоград. Вау. Шикарно. Скажи, пожалуйста, если выбирать или человек, что выбираешь? Контент творческий.
2: Выбирать контент, давайте ИИ.
1: Давай,
3: давай.
1: Почему нет?
3: Тогда спросим ИИ, какую бы нам ситуацию накинуть Даниилу, чтобы он за 30 секунд назвал 5 предметов на одну определенную букву. Главное, чтобы эти предметы подходили логически под этот поход.
1: Да, давайте отправим сегодня Даниила, давайте полетать на парашюте.
3: Давайте,
4: лейте. Прыжок с парашютом?
1: Прыжок с парашютом, да. А Стас скажет тебе букву.
4: Так, и ты отправляешься прыгать с парашютом, и твоя буква К.
1: Буква К, прыжок с парашютом, да. У тебя 30 секунд, Данил, чтобы взять с собой 5 предметов, которые будут подходить под эту ситуацию. Ты готов?
2: Готов.
1: Тогда поехали.
2: Так, первое — карабин. Второе — кирку.
4: Так, кирка.
2: Третье — кисточку. Не знаю. Так, что там четвертое?
4: Ну, дернуть его надо.
2: Ну, карабин.
4: Нет, ты же дергаешь не карабин.
2: Кольцо и
4: последнее, давай.
2: Капюшон.
1: Что последнее сказал?
2: Капюшон.
3: А я бы и карабин засчитала.
4: Ну нет, карабин.
1: У меня вопрос только к кисточке.
3: У меня тоже.
1: Зачем кисточка тебе в этом полете, Данил?
2: Ну как зачем? Я, значит, лечу, получается, а потом, ну, что-нибудь попало вот на очки мне.
1: Протер. Ну, легенда. Ну, справился.
4: Нормально.
1: Протер кисточкой. Не просто так взял с собой эту приблуду. У меня вопросов нет, ребят.
3: У меня тоже.
1: Пусть летит.
4: Все отлично.
1: Все, класс, с парашютом прыгнул Даниил и сыграл и выиграл в нашу игру. Мы тебя поздравляем. Приз твой, привет передавай кому хочешь.
2: Спасибо большое. Спасибо огромное. Вам привет, каперы. Не ожидал, что вы позвоните. Вот прям... Ничего себе. Вот. А привет всем хочу передать, всем челябинцам, и хорошего дня пожелать.
1: Ну и прекрасно, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ну что, все вещи поместились?
2: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
3: И сзади много места.
4: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Курочка, курочка, половская курочка.
6: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
5: Курочка, курочка, половская курочка.
6: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
7: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
8: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
9: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Когда качество становится стандартом. «Созвездие 52.ру». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Паузбербанк. ОСЗК «МСИТИСТРОЙ». Проектная декларация на наш.дом.р.
6: 11 июля. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует третий этап легендарной серии НЛС. Жаркая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nring.ru. Будь там, где рождается скорость.
7: Без возрастных ограничений.
8: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
9: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
10: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Обсуждаем, какой контент лучше конкретно для вас, да, и или созданный человеческими руками и мозгами. Читаем комментарии.
1: Все вокруг ИИ. Ум — это и есть он. Все, что мы видим, чувствуем и так далее, это все ИИ. Это как матрешка. Внутри матрешка. Тоже матрешка.
0: Александр пишет, перед тем, как осваивать искусственный интеллект, людям надо сначала свой натуральный освоить интеллект, а потом уже давайте вот ИИ осваивать.
2: Полностью согласен.
0: Так.
1: Привет, вейкаперы, пишет нам Стас и Катя. На сайте работы со мной побеседовали. Что?
2: Даже продолжай.
0: Побеседовали и...
1: На сайте работы со мной побеседовал ИИ. Мне понравилась фраза. Не переживайте, все нормально. Скажите, как есть. Ну, реально убеждает.
0: Вот, кстати, когда HR используют этого ИИ-бота, вот это странно. И он очень много...
1: Очень много отсеивает анкет.
0: Да, хороших специалистов он реально отсеял. Наверное, HR и придуман, эта профессия создана для того, чтобы человек лично общался с человеком.
1: Ну, как бы, как минимум этапе. Просмотрел, да, все данные.
0: Да-да-да,
1: они уже принял решение.
0: Закинул бота и сидит, ждет, кто же там пройдет по моим данным.
2: Так это не только HR, консультанты все должны быть люди.
0: Да-да.
1: Я считаю, что ИИ — это инструмент, и в определенных сферах он будет полезен, но не стоит его возвышать. Люди, которые боятся потерять работу, не бойтесь. Пойдете трудиться на заводы, в поля, сторожем, дворником. Там постоянно не хватает людей. ИИ не сможет вас заменить.
2: Это же не так работает, что я потерял работу, все, теперь я на завод. На заводе тоже нужно отучиться.
0: Дим пишет, да там уже шут голову сломит, но предупреждать о таком, согласен, надо. Ну вот, а об искусственном интеллекте имеет в виду.
1: Да, обязательно метить.
0: За натурпродукт исключительно. Чесночный баунти написал. Я только за это. Вот, нам уже искусство, говорят, должно быть живым, но это уже искусство, это уже не контент. Да, искусство мы обсудим чуть позже. Зачем рассуждать о том, чего не избежать, пишет нам Светлана. Главное, чтобы все жили в мире и контент был позитивным. Ребята, вот что самое важное. Какой контент лучше? Мы обсуждаем, а вы пишите свое мнение, искусственный интеллект или человеческий, в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорда реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Вейкаперы.
2: На Рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И в этом часе мы общаемся с нашим автоэкспертом. Кстати, 9.01 в Петербурге по московскому времени. Присылайте свои вопросы касаемо автомобилей, любые, какие хотите, хоть про бензин. Но он не знает. Он не знает, где можно заправить.
2: Ну, спрашивайте, не стесняйтесь.
1: Он отвечает на все. Ребята, у меня новость есть. Хотел ее в горячих вам рассказать. Ну ладно.
2: Не дотерпел.
1: Нет, очень, потому что она хорошая. Мужчина проинвестировал ягодный проект девушки с низкой социальной ответственностью.
2: А что значит ягодный проект?
1: А вот это и есть. В общем, в России это произошло. Парень решил скрасть одиночество, да, пригласил к себе девушку. В общем, пообщались они после всего, что происходило за наличные. И она говорит: слушай, ягодный бизнес хочу открыть.
2: Малиной торговать?
1: Выращивать землянику.
3: Клубничкой.
1: Землянику. Землянику она хотела выращивать. Парень выслушал весь этот план, да, и решил вложиться.
2: Сколько надо было вложить?
1: Поначалу 200 тысяч рублей. Это первое, сколько он вложил. Да, немного, казалось бы. В итоге вложил миллион, но выхлопа никакого не получил. Девушка говорит: ну, не получилось у нас земляника.
3: Я отработаю.
1: Нет, такого тоже нет. Девушка просто пропала, и все. Вот такая
2: история. Наверное, развод был все-таки какой-то.
3: Да, после того, как жена узнала, что он ей пользовался.
2: Мне кажется, если в землянику вложить миллион, ну, точно будет как бы прибыль.
1: Странный вообще, в принципе, стартап. Земляника. Да, и... Как? Как можно было?
2: По-моему, он просто влюбился и хотел ей помочь.
3: Представляешь, смотри, они успели поговорить о бизнесе, о том, куда нужно вложиться, составить договор. Ты зачем ее вызывал? Посидел бы сам. Тысячи денег потерял.
2: А почасовая все капала и капала?
1: Этих подробностей не рассказывают нам СМИ, только саму историю.
3: Ну ничего страшного, скоро у нее деньги закончатся, и вы встретитесь снова.
2: Они уже закончились, я так понимаю.
1: Она такая: картошка. Вот так. Картошка — это выгодно.
2: Баклажан.
3: Брат, я была на плантациях, выращивала там, чернозем нужен был.
1: Представляете, насколько нужно было зацепить, да, возможно.
2: Так я говорю, он влюбился, мне кажется.
1: Да, может быть, не любовь, может, реально инвестиции его приманили. Может быть, настолько она красиво рассказала свой бизнес-план.
2: Возможно, да, она красиво стелет.
3: Странно, я думал, он в дыньки вложится.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Значит, сейчас будет футбольный факт. Друзья, те, кто смотрит записи, футбольные матчи, поэтому на буквально на 10 секундочек, 15, приглушите приемник. В общем, рассказываю. Вчера был матч Испания-Португалия, ну и, к сожалению, это был последний матч Криштиану Роналду за сборную чемпионата, в чемпионатах мира. Вот такая история. Да, да, к сожалению, 1-0.

0: 1-0. Да,
1: я
0: да,
1: вчера
0: да.
1: проснулась на последние минуты. Мексика играла с кем?
2: На банджо.
1: С Англией.
0: На банджо с Англией, да.
1: Так быстро они бегают, мексиканцы, вообще.
0: Вообще, они научены. Стена какая, видела?
1: Вообще просто.
2: Если там стену поставить на поле, они еще и скрытные будут.
0: Вот, в общем, вот такой грустный фактик. Я лично вчера расстроился, конечно. Да, есть такой Неймар тоже. Последний свой чемпионат провел тоже с Бразилией. Ну, в общем, легенды потихонечку заменяются, да, другими легендами.
2: Вот, и их не заменить.
0: Да, Ямалем можно. Поехали, еще один фактик. Во вступительной музыке к видеоигре Lotus Turbo Challenge 2 играли на Sega многие. Да, конечно. Была такая. В 91-м году очень популярна была. Это одна из лучших гоночек. Тихо звучит сообщение: вы не будете копировать эту игру для подсознательной защиты от пиратов. Представляете? То есть они прям вложили в эти 16 бит. И это очень классно. Еще один фактик. Сердце змеи может перемещаться по телу, что Опа. Спасает его от повреждений при заглатывании слишком крупной добычи. То есть, представляете, оно просто ползает вот так вот по туловищу.
2: Интересно. То есть она амбассадор фразы «сердце в пятки» ушло?
0: Сердце да. в пятки, да, сердце в голове у нее просто так оно вот перемещается. Так вот. Я такого вообще
1: Я
0: не
1: просто
0: знал.
1: Сейчас стала представлять пятки у змеи.
2: Ну, вот там есть одна шероховатость.
0: И пусть нарисует, раз обсуждаем. Рекорд.
3: Реклама. Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
5: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
6: Четыре дня ДВК-фест. Клава Кока, Дора, Комната культуры и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гугл». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
7: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Узнайте детали по телефону 8-831-260. Комсомольское шоссе 7Г.
8: Агат. Продавай выгодно.
9: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
10: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент. Рекорд.

0: Неожиданное появление, конечно, я Гейншпиль на рекорде. Мы, друзья, ждем ваши вопросы. Вопросы для нашего автоэксперта. Чат мобильного приложения рекорда. Все, что касается автомобилей, давайте-ка пишите. А мы пока про контент поговорим, какой лучше, искусственного интеллекта или человеческий, созданный им напрямую. Вот.
1: Искусственным человеком.
0: Ага, да. Человек, прежде всего, вкладывает в свои произведения искусство душу, Алексей написал. Что именно и отличает от искусственного интеллекта? Почему мы слушаем больше старую музыку, читаем старые книги, смотрим старое кино? Потому что люди это создавали с душой, а не так, как сейчас. Выпустили непонятно что, лишь бы денег срубить. И все, один раз посмотрел и послушал и забыл. Я не спорю, из нового тоже неплохие вещи есть, но это все не то. Искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека. Но вот с последним изречением я бы, наверное, не согласился. Он развивается, поэтому пока что да, пока что на тоненького. Но дальше может быть что-то интересное. Даже ведь, ребят.
2: Да, спросите у ИИ, какой контент лучше предлагает нам Василий. Я пошла спрашивать.
0: Так.
1: Слушайте, ну чтобы делать запросы в ИИ, все равно человек, который это делает, он должен быть, ну как сказать, более квалифицирован, богатый опыт. То есть даже если ты фильм делаешь, ты же должен прописывать все четкие кадры.
0: Вообще, да, там очень много правил. Промпты не создаются на русском языке изначально. И они настолько, на самом деле, широкие должны быть, и вы должны настроить свой искусственный интеллект в настройках под себя, задать ему мега-промпт, чтобы это все работало. И на самом деле качественный контент это и есть, но его немного, не все умеют с ним работать еще. Вот тоже
2: ну,
0: важно.
2: Ну, задавай вопрос, и какой контент лучше? Вопрос, значит, такой. Это не про то, что лучше в абсолюте, а про задачу, которую вы решаете. В 26-м году ответ уже не бинарный, а скорее про гармоничный симбиоз. Вот про что я и говорила. Гибрид — это лучший расклад. Вот честный расклад, когда ИИ король, и в скобках, и это лучше. ИИ выигрывает там, где нужна скорость, объем и масштабирование. Рутина и база. ИИ идеально пишет структуру статей, делает рерайт, переводы, создает базовые идеи для постов. Визуальный штурм, генерация референсов, как ваш гайд по стилю выше, создание мудбордов, быстрые концепты дизайна. Так, вот вопрос.
0: Ну, он душный пока. Согласимся, душный.
2: Перейдем к пункту 2. Когда настоящий контент незаменим, и это лучше. Человек побеждает там, где нужны эмоции. Вот про что я говорю. Доверие и личная экспертиза. Поэтому в кино, в настоящем подключении человека лучше. Личный бренд и душа. Аудитория покупает у людей и пока не может передать вашу уникальную жизненную историю, ошибки, специфический юмор или особую искру.
0: В общем, понятно, что он имеет в виду. Хочет с нами сотрудничать плотно, но это все пока.
2: И вердикт. Идеальная формула 80-20% соотношения. Лучший контент сегодня создается по принципу ИИ как ассистент плюс человек как стратег.
0: Но ты же понимаешь, для чего это? Для того, чтобы он обучался. То есть он же тоже не дурак. Ты мне все пиши, а я из этого сделаю выжимку. Да-да-да. Занесу это себе, а потом как будто там выдам.
1: Ну, был бы понятно. Не дурак, никого бы не спрашивал.
0: Ну, реально. Хорошо сказал Стас. И бы так не сказал.
2: Да, подожди. Даже ИИ сказал. Настоящий контент с душой вне конкуренции. Чтобы завоевать сердца и построить
0: сообщество. Конечно. Им уже важно, чтобы мы подписку и токены у него купили. Ну.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Вылет в Португалии, последний Мундиаль Роналду и карма сборной США. Испания и Португалия оправдали ожидания болельщиков и выдали бодрый поединок. Шансы были у обеих команд, но судьбу матча решил единственный гол Мерина уже в добавленное время. 1-0, и Испания выходит в четвертьфинал. Для легендарного португальца Криштиану Роналду это было последнее выступление на чемпионатах мира. Грустно за Криша, но на турнире еще остался его многолетний противник Лионель Месси. Хайповый скандал не смог помочь американцам пройти Бельгию. Хозяева турнира мощно отлетели от европейской команды. На дубль Декетелара и голы Ванекена и Лукаку США ответили лишь мячом Тильмана. Как итог, 1-4, и последние хозяева турнира выбывают на стадии 1-8. Напомним, что перед матчем президент США Трамп связался с FIFA и попросил отменить последствия красной карточки для игрока американской сборной Балагуна. Форвард должен был пропускать матч из-за дисквалификации, но в итоге вышел на поле. Футбольная общественность не затерпела такую несправедливость, и многие негативно высказались о таком решении в соцсетях. Да, вот и не верь после такого в карму. После поражения от Испании тренер португальцев Роберт Мартинес ожидаемо подал в отставку. Ходят слухи, что на его место могут назначить Криштиану Роналду. Сам Криш высказался после досадного вылета. По его словам, он выиграл для Португалии 3 трофея, а до него команда не брала ни одного кубка. Также португалец отметил, что для него победа на Евро-2016 сравнима с победой на Мундиале. Скромненько, ничего не скажешь. Сенаторша из Парагвая Селеста Амарилья после поражения своей сборной включила режим обиженки и наехала на Килиана Мбаппе в соцсетях. Она написала про форварда сборной Франции, что он камерунец, старающийся быть французом, а также высокомерный и уродливый богач. Мбаппе в долгу не остался и назвал политика презренной женщиной, недостойной своей должности. Вот и поговорили. Сегодня в 18:00 по Москве сыграют Аргентина и Египет, а в 22:00 увидим поединок Швейцарии с Колумбией. На этот раз никаких матчей после полуночи. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Рекорд, реклама. Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fital.ru.
5: ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
6: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
7: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы, собственно, производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
12: Рекорд Дэнс Лето.
0: Новый трек на рекорде.
13: Ричард Грей и Камафро. No Scrubs. Record Remake.

0: Вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин
1: отвечает на ваши вопросы касаемо автомобилей. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро. Итак, на люке бензобака есть маркировка Е5, Е10. Могу ли я в бензин добавлять процентов 15 спирта этанол?
2: Ну, в теории вообще это возможно, на самом деле. Мне бы понимать еще, что у вас за мотор стоит, наверное, от этого бы хорошо остался. Но, как часто встречающуюся практику с такими случаями, к сожалению, я не знаю. Или, к счастью, не знаю. Но в теории это возможно.
1: Добрый день, рассматриваю покупки BMW E60 2009 года, Touring, DVS, M5747. На что обратить внимание? Бюджет 1.4-1.5 кк.
2: 57 очень хороший мотор. Слушайте, ну E60, в первую очередь, наверное, стоит обратить на состояние кузова. Наверное, прям в первую очередь. Потом нужно посмотреть документы, наличие ВИН-номера, писан ли мотор, если он уже менялся, если не менялся, то смотри, сходятся ли номера на моторе. Что касаемо дальнейшего осмотра автомобиля, естественно, течь застивания, цепи и компьютерная диагностика. Все плюс-минус на всех автомобилях одинаково, просто есть где-то какие-то больные места. Ну, например, у BMW, касаемо этих моторов, они очень часто перегреваются, нужно понимать, перегревался ли он, большой ли масложор, если масложор большой, может быть, где-то было чуть масляное голодание. То есть больше, наверное, удар сделать на мотор.
3: Так, здравствуйте. Задумался о покупке авто из Китая или Европы. И разные фирмы по-разному предлагают оплату счета. Кто-то берет деньги себе и сами как-то где-то платят. Другие говорят, что нужно оплачивать обязательно самому через банк. И те говорят, что их метод правильный, выгодный. В противном случае будут проблемы с налоговой за нарушение валютного контроля. Вот как правильнее?
2: Ну, вообще, на самом деле, могут быть возникнуть нарушения. Проблемы, точнее, с налоговой. Оплачивать вам в любом случае все нужно. Если вы хотите сделать все правильно и не хотите заморачиваться, делегировать это кому-то, то вы можете написать мне в телеграм-канал Подборочкин. Я вам там помогу, отвечу. Соответственно, мы занимаемся привозом автомобилей из Китая и Кореи.
1: Круто! Mm-hmm. Володь, спасибо большое за ответы на вопросы.
3: И до встречи в следующий вторник!
2: Спасибо большое вам, любите свои автомобили, всем хороших дорог, пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в Вейкаперах на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ну что, все вещи поместились?
2: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
3: И сзади много места.
4: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
7: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
8: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
9: Экстремально! Это эпицентр уличной культуры региона. От Арзамаса до Уреня. 10 городов области. 130 бесплатных тренировок. Твое хобби превращается в профи. Скейтбординг, BMX, брейкинг, воркаут, паркур, хип-хоп, брейкданс, диджеинг. Финал 18 июля в Нижнем Новгороде в парке Швейцария. Подробности в группе ВКонтакте «Экстремально». 0+.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Еще немного совсем про контент, какой лучше ИИ или человеческий, без использования ИИ, и подводим итоги нашего голосования.
1: Вот, мне даже интересно, как проголосовали.
0: Чесночный баунти ИИ приемлем в создании спецэффектов, например. Для упрощения задач, для ускорения процесса в качестве помощника, но полный переход все обесценит, друзья.
1: Как ни крути, но ИИ такой же инструмент, как и все остальное, с которыми тоже нужно уметь работать. Александр из Воронежа.
0: Угу. Так, что еще у нас есть по ИИ искусственному интеллекту?
1: Тема про ИИ. Вспомним «Терминатор 2». Говорится про восстание машин в 2029 году. ИИ. Скайнет, роботов уже создают. Страшновато становится. Пошел я искать Джона Коннора.
2: Я еще раз вспомню фильм другой. «Я робот». Там, где разве может ИИ создать симфонию, написать картину? Ну, конечно же, может. Тумба-юмба.
0: Это же другая версия.
2: Ты сам-то что сделал?
0: Так, давайте подведем итоги голосования. Ну, разрыв здесь, конечно, максимально большой. Какой контент лучше? 74% созданный человеком, пока еще староверы у нас. Их большинство. На втором месте это созданный человеком и доделанный ИИ. 30% уже немного погружаемся. И созданный ИИ полностью 3% проголосовавших.
1: Как же это отличается от ответа искусственного интеллекта? Он тоже предлагает гибрид, но в соотношении 80% ИИ 20 человек.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Бригаде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Все именно так, и у нас 10.00 в Петербурге по московскому времени. В конце часа мы на вопросы ваши отвечаем. Что нужно сделать?
3: Взять, открыть чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Мобильное приложение «Радио Рекорд» — это то, что бесплатно можно скачать в App Store и в Google Play. И там есть функция «Чат со студией». Так вот, туда вы пишете абсолютно любой вопрос, который вас волнует. Можете нам задавать вопросы, можете миру задавать вопросы, можете себе задавать вопросы, а мы ответим.
4: Ну, либо дать более развернутый.
2: Что за битбокс сейчас?
4: Это я и наслышался.
2: Да. Задавайте, да, любые.
4: Да, все, что хотите.
2: Ребят, к новостям. Большинство мужчин всю жизнь любят бывшую. К такому выводу пришли психологи, представляете? По мнению экспертов, мужчины нередко идеализируют прошлые отношения, продолжают сохранять к ним эмоциональную привязанность даже. Про нас говорят. У женщин, как утверждают специалисты, это работает иначе. Они чаще переживают не из-за бывшего партнера, а из-за времени и сил, вложенных в отношения. Грубо говоря, да. Говорят, вот пацаны помнят ту свою любовь.
4: Получается так, смотри. Мужики чаще любят бывшую, женщины чаще любят несуществующего.
2: Ну, по идее, да. И переживают, что, ай, сколько сил. Ну да, так же и по кино. Мы же можем. Сколько времени я на тебя потратила, да, молодость свою отдала. Мужик ни разу так не говорил.
4: Он говорит, мы месяц встречаемся.
2: Я постарела уже. Ну да, вообще. Но сейчас надо подумать, а так ли это?
3: Ну, вообще,
4: ну, как будто
3: мне
4: бы
3: кажется,
4: нет.
3: Тут обманка мозга и у мальчиков, и у девочек, понимаешь? Все запоминают только хорошее, да, наверное.
2: Моментами, наверное, все живут.
4: Это обманка мозга у ученых. Когда-то им повезло, он вышел за кофе, на него посмотрела девушка, он говорит, да, мы встречались с ней 2 минуты, пока стояли в очереди, пришел, сидит в своем бункере и горюет по ней одной.
2: Угу. Ну, интересное исследование. На самом деле, нужно поопрашивать друзей, мне кажется. Да, и в чате можно мнение собрать, так это или не так. Я сейчас просто задумался и думаю, эх, Анька Себестрюк. Ну, конечно.
3: Сейчас она поикает.
2: Давай, Кай.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 7 июля.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку покажется, что вы не совсем искренне с ним.
3: Тельцы, сегодня вам не будет хватать времени на личную жизнь и семью. Постарайтесь выделить хотя бы несколько часов.
1: Близнецы, сегодня вас ждут интересные встречи, неожиданные знакомства и перспективные предложения.
2: Раки, сегодня вам будет довольно трудно удержаться на плаву и понять, что к чему.
3: Львы, не главное, что у человека снаружи, а главное, что у человека внутри, но лучше найти баланс.
1: Где вы проведите этот день вместе с любимым человеком за просмотром какого-нибудь фильма или мультфильма?
2: Весы, будьте улыбчивы и радостны, несмотря ни на что. Ваш любимый человек, равно как и другие ваши близкие и родные, оценят это.
3: Скорпионы, сегодня вам следует прислушиваться к мнению вашего любимого человека.
1: Стрельцы, если у вас сил больше нет терпеть недостатки вашего любимого человека, а сегодня они будут проявляться, то не стоит разворачиваться и уходить. Работайте с этим.
2: Козероги, сегодня вам будет довольно сложно находиться вдали от вашего любимого человека.
3: Водолеи, сегодня перед вами раскинется многообразие дорог, по которым можно прийти к той личной жизни, о которой вы так давно мечтали.
1: Рыбы, в этот день вам не просто будет сохранить спокойствие и терпение рядом с вашим любимым человеком. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября этого года в России изменятся правила авиаперелетов для семей с детьми и маломобильных пассажиров. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, ребенка больше нельзя будет посадить в самолете отдельно от родителей. Кроме того, планируется повысить требования к детским уголкам, семейным комнатам, а также комнатам матери и ребенка в аэропортах. Мошенники придумали новую схему обмана абитуриентов. Они звонят выпускникам и их родителям, представляя сотрудниками системы образования, и пугают аннулированием результатов ЕГЭ, якобы из-за списывания. Затем предлагают решить вопрос за деньги или просят назвать код из СМС. Эксперты напоминают, сотрудники вузов, банков и госуслуг не запрашивают такую информацию по телефону, а любые приказы о зачислении публикуются только на официальных сайтах. Эстония лишилась права провести чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. Европейская стрелковая конфедерация перенесла турнир в испанскую Гранаду из-за недопуска российских и белорусских спортсменов. В организации объяснили, что чемпионат станет отборочным к Олимпиаде 2028 и Европейским играм. Поэтому участвовать в нем должны все спортсмены, имеющие право на выступление. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что есть к этой минуте?
2: Ну что, жена попыталась высосать яд из раны укушенного коброй мужа и сама отравилась.
1: Место.
2: Китай.
3: Место на мужа.
1: На мужа.
2: Отек, значит, на руке появился у мужа, а также головокружение и слабость. Жена решила оказать благоверную помощь, отсосала яд. Ну, по телевизору насмотрелась и отсосала.
3: А потом... Так,
1: я думал, мы взрослее. Ну ладно, давайте.
2: Вот, ну, когда увезли мужа в больницу, на следующий день и ей поплохело. Появились тревожные симптомы, онемение рта, языка, лица, конечностей. И все.
1: Подождите, так она, получается, этот яд у него
2: отсосала.
1: Да, и не сплевывала его, а просто...
2: Я не знаю.
1: Или, так а как ей плохо-то стало?
3: Да,
2: ну, как-то он попал, видимо, через слизистую. Их выписали через несколько дней, все в порядке. В порядке, напоследок, вот совет сказали им, в подобных случаях нужно сразу обращаться к специалистам, а не отсасывать.
3: Ну, да, смотря какой яд. Но я думаю, что за домом через несколько дней можно было услышать такой диалог. Мужик и кобра. Такой, в следующий раз не в руку. Когда ты будешь мелькать уже? Все, давай пятюньку ползи.
4: Извини, Чинган.
2: Извини.
4: Как я могу тебе помочь?
3: Ой, жестко.
1: Да, люблю мультики. А у меня есть попозитивнее новость. Давайте абстрагируемся. Домашнее задание для первоклассников официально отменили с 1 сентября 2026 года. У больше не будет учеников.
2: В смысле, в первом классе и так нету домашнего задания?
1: В смысле?
2: В смысле, я была в первом классе, и я знаю, что официально нельзя задавать первоклашкам, именно первоклашкам.
3: Ты свой
2: вспоминаешь? Мы же про первый класс.
3: Первый класс или первый класс чей-то...
2: И сейчас в первом классе домашние задания не обязательно, не имеют, вообще оценки не ставят в первом классе, если
1: не
2: что.
1: Не знаю, мне все ставили.
3: Да что за школа
1: задавали.
3: У вас такая
2: сейчас
3: была?
2: Сейчас в первом классе не ставят оценки, и домашка не обязательно.
1: Подожди, я тебе читаю закон, который вот только приняли. С 1 сентября этого года не будет дополнительной работы на дом. Я не знаю там, как было и как есть, но теперь официально не будет.
2: Они... Но только для первоклассников.
1: Только для первоклассников.
2: Это и да, было.
1: Все верно. Ну вот приняли только сейчас, это важно понимать.
3: У нас, по-моему, всегда было.
2: Я тоже родители первоклассники. Напишите, в первом классе у вас же не было ни оценок, ни домашек. Домашка была по желанию.
1: И не было. Закон-то сейчас принят.
3: Причем была домашняя работа, где ты реально по две смены пахал.
1: На прописи.
3: Да.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
2: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
3: Встречайте электронную сцену «Радио Рекорд» на ВК-фест в Нижнем Новгороде. С нами лучшие танцевальные силы страны. Леди Вакс, Турбош, Катя Гусева, Шапов, Ария Фреда и диджей Балдин. Все подробности на radiorecord.ru. 11 июля. Стрелка. ВК-фест. Ловите танцевальный вайб лета на сцене «Радио Рекорд». 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Record. Вейкаперы.
1: Как и обещали, в конце эфира отвечаем на все ваши вопросы, даже самые неудобные. Так, во сколько просыпаетесь, ложитесь? Ну, в 5:30 просыпаемся точно, ложимся как придется, да?
2: Примерно.
1: Ну,
2: да. Ложимся всегда по-разному, а иногда ложимся и не засыпаем.
1: Да, как выйдет, как получится. Че за чат, Евгений спрашивает? Чат со студией, в которой ты написал, у нас есть в чате мобильного приложения Рекорда, он отдельный, его видят только ведущие и вы.
2: А мы это студия, мы оттуда из студии отвечаем.
3: Да. Может, он буковку неправильно поставил? Че за чат?
1: Это
3: государство.
1: Это не к нам. Так, добрый день, рекордсмены. На какой волне Рекорд в Саратове сейчас? Я посмотрел, кстати.
3: На позитивной!
2: Было 88,7 в феврале.
1: Сейчас нас нет в Саратове, кстати. Ну, по крайней мере, на сайте не отображается.
2: Я тоже насторожила февраль.
1: Да-да.
3: Самара.
1: Смотрите FM-вещание на нашем сайте radiorecord.ru. Там все будет, все есть, все самое актуальное. Неудобненький вопрос, ребята. А почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день? И вообще, в чем мулька радиоформат в целом? Например, песни одного исполнителя на радио крутят, а другие песни не ставят в эфире. Но мы уже передали музредактору это сообщение, это раз.
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает. Она анализирует все прослушивания на различных платформах. И раньше приносили диски, да, типа, послушайте, поставьте на радиостанцию. И принималось решение, ставить это в эфир или нет. Сейчас не так. Сначала это как-то слушается на различных платформах, и потом вот топчик, который люди слушают, вот это уже попадает на радио.
3: Слушайте, там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Личное мнение Стаса. Так, и также, если вы прислушаетесь, да, к другим радиостанциям, у всех есть ограниченный формат песен, которые они крутят. Если так посудить, вот там какая-то своя золотая сотка.
3: Да я знаю, к чему нас призывают.
1: И она крутится постоянно. Это действительно так. Радио в России так и вещает.
3: Нас призывают петь самим. Расчехляй пульт.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте про экспонат. Про экспонат, давайте.
2: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на 1000 карат.
1: Ой, камеры на рекорде были. Завтра будем, Никита, Стас, Аня.
2: Классного дня, отличного настроения.
3: Всем прекрасного вторника.
2: Пока.
0: На рекорде.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие три часа буду вместе с вами. Прошел ВК-фест в Санкт-Петербурге, но впереди, друзья, еще много классных событий. И вот одно из них – это трансовое событие страны от «Радио Рекорд». Оно возвращается, и уже этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Три иностранных артиста будет. Это Ронский Спит, Ален Вотс и Рэм. А также, естественно, российские звезды трансмузыки. Увидимся уже 16 октября в Москве, в ВК-стадиум. И встречаемся 7 ноября в Санкт-Петербурге на классной площадке Temple of Dir. Это все трансмиссия «Портал». Все подробности ищите прямо сейчас на radiorecord.ru 18+. Друзья, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», кто собирается, с кем увидимся. Очень интересно узнать. Давайте расскажу о музыке. В этом часе Джон Саммит и Инес «Crystallized». Появится работа от Block & Crown «Power Dancer» «Record Remake». Также услышим работу от All Things Break Gravity.

0: Рекорд. Реклама.
1: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: КМ «Тимирязевский». Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк, ОСЗ, КМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Клиника «Созвездие офтальмика». Инновации, которым доверяют врачи, результат, который видите вы. Созвездие 52.ру. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 11 июля. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует третий этап легендарной серии НЛС. Жаркая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12.00. Билеты уже на nring.ru. Будь там, где рождается скорость.
5: Без возрастных ограничений.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп проведет встречу с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, сообщает Рейтер со ссылкой на Белый дом. Также у Трампа запланирована встреча с главой переходной администрации Сирии Ахмедом Аш-Шаарой. Саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. В Росавиации фиксируют нехватку коммерческих пилотов, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, особенно остро проблема ощущается в сегменте легкой и сверхлегкой авиации, где требуется дополнительная подготовка кадров. Обязательное постановление штампа о браке в паспорте возвращаться не будет, заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. При этом, по ее словам, граждане по-прежнему смогут поставить штамп о браке по собственному желанию. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Дэнс лето!
0: На рекорде.
3: Лето!

0: Record. Реклама.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниас в Чанган-центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
4: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Узнайте детали по телефону 8 831 260. Комсомольское шоссе 7Г.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
1: 100.9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

10. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Хочу и баста.
1: Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Привет тебе, Радио Рекорд, хочу и баста, но меня вновь зовут Иван Скалов. Ты заметил, какая красивая дата оказывается сегодня на календаре? 7-е, 07-е, 7-е, 7-е. В общем, такая дата может быть только раз в один год, надо это ценить. Ну а если серьезно, вторник, конечно, не самый любимый день у многих, но давай постараемся его сделать немного лучше. Во-первых, привет, ты всегда можешь свои отправить по номеру Радио Рекорд либо в мессенджер Макс, +7 996 006 109. Либо в группу ВКонтакте можно писать в личные сообщения Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. А во-вторых, тебя ждет много отличной танцевальной музыки на Радио Рекорд. Ну и в-третьих, приятные подарки тоже от Радио Рекорд есть возможность получить. Ну, про подарки расскажу чуть позже. Ну а пока музыка, что же будем с тобой слушать в ближайшие 60 минут. Итак, в эфире прозвучит Yes, Hideaway. Немного классики нам. Ближайшие 15 минут Дэвид Гетта вместе с See Beautiful People. Ну а насчет нас сейчас Body Talk от Рена Миллера. Это Радио Рекорд, это Хочу и Баста, погнали.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Курочка, курочка, павловская курочка.
2: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
1: Курочка, курочка, павловская курочка.
2: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Экстремально! Это эпицентр уличной культуры региона. От Арзамаса до Уреня. 10 городов области. 130 бесплатных тренировок. Твое хобби превращается в профи. Скейтбординг, BMX, брейкинг, воркаут, паркур, хип-хоп, брейк-данс, диджеинг. Финал 18 июля в Нижнем Новгороде в парке Швейцария. Подробности в группе ВКонтакте «Экстремально». 0+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Dance на VKFest.
1: 11 июля в VKFest в Нижнем Новгороде состоится на стрелке. Много артистов, много блогеров. В общем, интересное занятие, между прочим, для зрителей всех возрастов, поэтому каждый там найдет себе занятие по душе. И ты мало того, что можешь выиграть две проходки на VKFest, так еще и, между прочим, бэкстейдж-тур сцены Радио Рекорд, которая будет на VKFest'е, да еще и приятный подарок от Радио Рекорд. Правила очень простые. Отправляй слово Dance либо в мессенджер Макс Радио Рекорд плюс 7 996 006 109, либо в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения. Если вдруг окажешься седьмым по счету, то поздравляю, через 10 минут с тобой созвонимся, выполнишь несложное задание. Ответишь правильно — молодец, отправляешься в финал, который уже в эту пятницу состоится. И кто знает, и вдруг ты и в финале выиграешь, и проходки на VKFest достанутся именно тебе. Ну а не выиграешь, в любом случае гарантированные подарки-призы от Радио Рекорд улетят тебе прямиком из Санкт-Петербурга лично по твоему адресу. Пиши слово Dance и через 10 минут созвонимся с первым участником, потом со вторым, ну и в следующем часе еще и с третьим. Итого три финалиста, возможно, сегодня у нас будет, но подсказывать не буду, поэтому, возможно, их будет меньше. Плюс 7 996 006 109, мессенджер Макс, пиши слово Dance, или не хочешь Макс, пиши в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения тоже слово Dance. Желаю тебе удачи. 10 минут, наверное, созвонимся именно с тобой.
0: Dance на VKFest. Слушайте Рекорд и ловите сигнал ведущего, чтобы забрать фирменный мерч и попасть за сцену Радио Рекорд на VKFest.

0: Dance на VKFest.
1: Билеты на бэкстейдж-тур сцены Радио Рекорд на ВК-фесте 11 июля в Нижнем Новгороде. Прямо сейчас узнаем, будет ли наш участник финалистом. Финал, между прочим, состоится в пятницу. Давай с ним знакомиться. Андрей, привет, как дела?
2: Привет, Рекорд, привет, Нижний, все отлично.
1: Хорошо, как, чем занимаешься вообще? Вторник, любишь вторник, вот скажи.
2: Да, люблю вторник, отдыхаю, вот сейчас собираюсь ехать за город.
1: Здорово, ну давай, удачи тебе, но прежде чем уедешь за город, нам надо понять, финалист ты будешь в пятницу или не финалист. Я тебе задам вопрос, вопрос сложный, про электронную музыку, про диджеев, про амбассадоров Радио Рекорд. Ну, тут шанс правильно ответить 33%, поэтому выбери, подсказывать я больше никому не буду. В любом случае, ты получишь свой подарок, мерч от Радио Рекорд, а вот уже пойдешь в финал, зависит от тебя. Итак, внимание, вопрос для тебя. Этот диджей ассоциируется с Радио Рекорд уже много лет. Его сеты отличаются особой энергетикой и умением держать аудиторию в напряжении от начала до конца. И три варианта ответа. Вариант номер один — это диджей Грув, тот самый. Вариант номер два — диджей Фил, тот самый. И вариант номер три — диджей Смэш. Ну, вроде бы все на слуху. Грув, Фил и Смэш. Как думаешь, про кого этот вопрос?
2: Я думаю, это диджей Фил.
1: Уверен?
2: Ну, не уверен на 100, но думаю, что это
1: да
2: он.
1: Да ты красавчик, конечно, диджей Фил, молодец, молодец. Это вот лайфхак для всех, кто будет играть дальше. Если слышите диджей Фил, отвечай диджей Фил, это всегда правильный ответ. Все, Андрей, молодец, ты выиграл. Ты получаешь мало того, что мерч от Радио Рекорд, который тебе из самого Санкт-Петербурга прилетит, так еще и финал в пятницу. Кто знает, вдруг ты станешь победителем. Давай привет передавай.
2: Ой, хочу передать привет своим друзьям, девушке Марине. Я ее очень сильно люблю. И всему Нижнему.
1: И пойдешь с ней на ВК-фест, если выиграешь в финале.
2: Буду стараться, конечно.
1: Хорошо. Там, если что, ничего от тебя не зависит. Там чисто рандом. Ну, будем надеяться, что ты с Мариной именно отправишься. Спасибо тебе, Андрей, большое за участие. Сейчас трубку положу и напишу тебе, каким образом подарки достанутся тебе. Хорошего тебе дня. Андрей, пока.
2: Пока-пока.
1: Вот так вот мы первого финалиста. Молодец, красавчик, ответил все правильно. У нас скоро будет второй вопрос для второго финалиста сегодняшнего дня. Ну, о нем я сообщу чуть попозже. Тем не менее, ты все равно можешь продолжить писать. Все, счетчик обнуляется. Можешь продолжить писать. Dance плюс 7-996-006-109 Messenger Max или группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде в личные сообщения.
0: Dance на VKFest. Слушайте Рекорд и ловите сигнал ведущего, чтобы забрать фирменный мерч и попасть за сцену Радио Рекорд на VKFest.

0: Nova Dance, чтобы через 5 минут стать, может быть, новым финалистом розыгрыша билетов на ВК 11 июля и бэкстейджа тура сцены Радио Рекорд по номеру Радио Рекорд Нижнем Новгороде +7 996 006 109, мессенджер Макс или в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личное сообщение. Расскажу тебе тем временем про погоду, что же по данным Яндекс Погоды в Нижнем происходит. Итак, прямо сейчас в центре Нижнего +19, по ощущениям все +21, облачно с прояснениями. К вечеру температура особо не изменится, все те же +19, все так же облачно с прояснениями. Ночью температура до +15 и пасмурно, ну а завтра утром +20 и облачно с прояснениями.
1: Рекорд. Реклама. Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
3: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
4: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-233-5-0-263.
7: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
8: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
9: 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
10: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украина 123-520-3-0-28-72.
11: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Dance на VKFest.
1: Поехали знакомиться дальше с нашей следующей участницей и заодно узнаем, будет ли она финалисткой. Но в любом случае, гарантированный подарок от Радио Рекорд она получит. Итак, Ир, привет, как дела?
2: Всем привет-привет, дела отлично.
1: Как тебе уже вторник? У нас сегодня такой вопрос. Как ты ко вторнику относишься? Любишь этот день?
2: Я больше люблю пятницу, но вторник тоже сойдет.
1: Вторник — это маленькая пятница, пусть будет так. Правила максимально простые. Я тебе задаю сложный вопрос про электронную музыку. 33% ответь правильно, выбирай и отвечай. Итак, вопрос для тебя. Назови мне, пожалуйста, диджея, чьи сеты на Радио Рекорд всегда наполнены экспериментами. Он смешивает разные жанры от техно до брейкбита и создает уникальный звуковой ландшафт. Вот такой вот сложный вопрос. Три варианта ответа. Вариант номер один — это Борис Брейха. Вариант номер два — это Нейтрино. Вариант номер три — это Хардвелл. Понимаю, что, возможно, никого из них не слышала так имена так часто, но, тем не менее, надо выбрать Борис Брейха, Нейтрино или Хардвелл.
2: Атака, подсказки какие-то имеются?
1: Подсказки имеются. У тебя есть шанс ответить неправильно, и я интонацией скажу, что ты ответила неправильно. Это максимум, что я могу сделать. Я уже и так слишком много подсказываю всем.
2: Так, ну ладно, давайте будет первый вариант.
1: Борис Брейха. Ну, все-таки как-то странно, да? Он же все-таки немецкий диджей. Может, другой вариант какой-нибудь выберешь?
2: Ну да, тогда другой вариант.
1: Нейтрино или Хардвелл? Ну, какое название тебе больше нравится? Вот представь, вот надо выбрать душой, сердцем, Нейтрино или Хардвелл?
2: Итак. Давайте Хардвелл.
1: Все, оставляешь? Окончательный вариант?
2: Ну да.
1: Итак, внимание, на самом деле это Нейтрино. Все, да. Поздравляю тебя.
2: Ты... Ну как так?
1: Ну я не знаю, как так получилось. Финал ты не проходишь, но, пожалуйста, не переживай. Ты получаешь гарантированный подарок от Радио Рекорд, который приедет тебе из самого Санкт-Петербурга лично на твой домашний адрес и будешь им пользоваться. Давай привет передавай кому-нибудь.
2: Привет передаю всему нашему рабочему коллективу площадки «Фабрикант». Лично Яне передаю привет и всем своим знакомым.
1: Лично Яне. Яна, лично тебе привет. В любом случае, Ир, ты молодец. Спасибо тебе большое за участие. Сейчас тебе напишу, каким образом подарок достанется тебе. Пока-пока. Хорошего тебе дня.
2: Спасибо.
1: Мы не расстраиваемся, потому что еще у нас есть следующий час, где мы тоже обязательно попробуем определить еще одного финалиста для масштабного розыгрыша, который состоится в эту пятницу. Напомню, билет на ВК-фест и самое главное бэкстейдж-тур по сцене Радио Рекорд, который тоже будет представлен на ВК-фесте.
0: Dance на ВК-фест. Слушайте Рекорд и ловите сигнал ведущего, чтобы забрать фирменный мерч и попасть за сцену Радио Рекорд на ВК-фест.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-520142. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
0: Мы начинаем!
2: Привет, говорю тебе, снова Радио Рекорд, хочу и баста. Ну и в эфире снова меня зовут Иван Соколов. 07.07 у нас с тобой на календаре 7 июля, да, первая неделя июля уже подходит к концу, календарное я имею в виду. Но самое время рассказать тебе, что за праздники 7 июля можно отмечать, если вдруг ты ищешь повод. Ну, во-первых, сегодня день киберспорта уже как 12 лет, поэтому любители поиграть в командные компьютерные игры, вас с праздником, давайте. Встретитесь где-нибудь в компьютерном клубе и отметьте этот праздник как следует. Ну и кроме того, сегодня еще и день макарон. Просто обожаю этот гарнир. Если ты тоже обожаешь, то отпразднуй сегодня 07.07 как следует. Свари к себе вкусных макарон. Ну а нас с тобой ближайшие 60 минут ждет много отличной музыки. Конечно же, несколько подарков. Ну, вернее, один розыгрыш подарков, про который расскажу чуть позже. Ну и не забывай про свои привет, пожелания, которые ты всегда можешь отправить по номеру Радио Рекорд, либо в мессенджер Макс, +7 996 006 109, либо в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Основную информацию тебе пока всю рассказал. Ну, самое важное, надо про музыку рассказать, что будем с тобой слушать этот час. Итак, в эфире «Хочу и баста» прозвучит. Дуа Липа, Иман Бек, «Love Again». Роман Мессер, его работа «Улетай».

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». Ноль плюс.
3: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.

0: Билеты на сайте океанис-аквапарк.ру. Угрянь 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: 4 дня ДВК-фест. Клава Кока, Дора, Комната культуры и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 11 июля. Стрелка. Билеты на ВКфест.ру. ООО «Шоу Гоугл». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
2: Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. «Эксимер», Кулибина, дом 3.
3: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
4: 11 июля. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует третий этап легендарной серии НЛС. Жаркая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nring.ru. Будь там, где рождается скорость.
5: Без возрастных ограничений.
6: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Dance на VKFest.
1: На этих выходных, в субботу, 11 июля, встречаемся с тобой на электронной сцене Радио Рекорд на ВК-фест, который тоже, как совпало, стоится 11 июля на Стрелке. Там артисты, блогеры, и вот, значит, разыгрываем проходки, во-первых, на сам ВК-фест, ну, во-вторых, конечно, бэкстейдж-тур сцены Радио Рекорд, чтобы за кулисы отправиться, посмотреть, познакомиться с диджеями, сделать пару фотографий, ну и в целом просто хорошо провести время. Между прочим, ВК-фест для зрителей всех возрастов, ну а если хочешь получить шанс забрать себе эти две проходки, два билета, то отправляй слово Dance на номер Радио Рекорд плюс 7-996-006-109 мессенджер Макс или группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Личные сообщения. Окажешься седьмым по счету. Поздравляю тебя в прямом эфире. Мы тут с тобой выполним несложное задание. Ответишь правильно, попадешь в финал, который состоится в пятницу. Ну, ответишь неправильно, в любом случае подарок от Радио Рекорд будет тебя ждать, поэтому тут, можно сказать, беспроигрышная ситуация у тебя. Через 10 минут созвонимся с тобой. Плюс 7-996-006-109 мессенджер Макс, слово Dance или группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Тоже слово Dance в личные сообщения. Пиши, желаю тебе удачи.
0: Dance на VKFest. Слушайте Рекорд и ловите сигнал ведущего, чтобы забрать фирменный мерч и попасть за сцену Радио Рекорд на VKFest.

0: Мегафест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
0: Dance Radio.

0: Dance на VKFest.
1: Просто напомню тебе, что 11 июля VKFest, где будет специально большая, красивая и, самое главное, музыкальная сцена «Радио Рекорд». И вот мы ищем финалистов для того, чтобы в пятницу разыграть две проходки на VKFest и заодно бэкстейдж-тур на сцену «Радио Рекорд». Давай знакомиться с еще одной нашей участницей. Зовут ее Марина. Марин, привет.
2: Да, привет.
1: Как дела? Рассказывай, как вторник у тебя?
2: Да, я на работе, как и большинство.
1: Как смотрю и большинство. Смотришь в окошко, вот это отлично у тебя работа. Итак, твоя задача простая. Я тебе задаю вопрос про электронную музыку. Он сложный, скорее всего, будет. Но держи в голове, что всего три варианта ответа. У тебя угадать 33%. А еще и вот тебе подсказка. У тебя есть шанс неправильно ответить. Я уже так начал делать почему-то. Ответишь неправильно, я интенционно скажу, ты точно уверена. И можешь поменять свой ответ. Итак, Марин, вопрос для тебя. Диджей, который не только звучит на Радио Рекорд, но и активно продвигает российскую электронную сцену за рубежом. Его сет — это микс прогрессив хауса и мелодичного техно. Ну, кто это, надо его назвать. Вариант номер один — это Ники Ромеро. Вариант номер два — это Арти. Или вариант номер три — это Алок. Как думаешь, кто это может быть? То есть российский диджей должен быть.
2: Российский диджей. Если честно, имена все незнакомые. А повторите, пожалуйста.
1: Ники Ромеро. Это первый. Ники Ромеро. Второй Арти. Или третий — это Алок. Алок. Алок.
2: Алок. Алок. Мне нравится Алок. Пусть это будет он.
1: Так, ты уверена? Можешь поменять свой ответ, если не уверена. Ну давай. 3, 2, 1. Меняешь или оставь?
2: Алок. Нет, это будет Алок.
1: Точно? Ну, а давай попробуем другой вариант. Может быть, Ники Ромеро или, может быть, Арти. 3, 2, 1, ну что?
2: Нет, это будет Алок.
1: Точно? Уверена? Я уже не могу. Я уже... Ну все, финальный твой ответ — Алок. Вариант 3.
2: Да.
1: Да. Ну, к сожалению, это ответил неправильно. Он португальский, бразильский диджей, а правильный ответ тут Арти. Но в любом случае, Марин, не расстраивайся, потому что в финал ты не попадаешь, но подарок от Радио Рекорд ты получишь. Даже больше скажу, он приедет лично к тебе домой из Санкт-Петербурга, и ты будешь радоваться и вспоминать, что теперь знаешь, что это Арти. Ты молодец, давай передавай приветы кому хочешь.
2: Передаю привет всем тем, кто сейчас не на улице.
1: Угу. Хорошо. Отлично, отличный привет, Марин. Спасибо тебе большое за участие. Трубку кладу. Сейчас буквально через пару минут напишу, каким же образом твой подарок от Радио Рекорд приедет к тебе. Спасибо, хорошего тебе дня. Пока.
2: Спасибо, да. Пока.
1: Вот такой день у нас получился. Из трех участников один финалист. Но ничего, завтра тоже будем разыгрывать с 12 до 14. И в целом всю неделю. А в пятницу у нас еще и финал состоится. Поэтому слушай внимательно. Радио Рекорд. Хочу и баста с 12 до 14. Ну и учи про правильные ответы, чтобы правильно отвечать на вопрос про российскую электронную музыку.
0: Dance на VKFest. Слушайте Рекорд и ловите сигнал ведущего, чтобы забрать фирменный мерч и попасть за сцену Радио Рекорд на VKFest.

0: происходит с погодой в Нижнем Новгороде и что будет происходить в ближайшие 24 часа, прямо сейчас тебе и расскажу. По данным Яндекс погоды, в центре Нижнего прямо сейчас плюс 21, по ощущениям все плюс 19 и облачно с прояснениями. К вечеру температура особо не изменится, все те же плюс 19, облачно с прояснениями. Ночью температура до плюс 15 и пасмурно, ну и завтра утром вновь облачно с прояснениями и температура до плюс 20 градусов.
1: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца июля.
3: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
4: Мама, я тоже хочу заниматься спортом!
5: Идем в Физкульт! Детский абонемент, фитнес-клуб, всего от 1000 рублей. Физкульт – спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350 ООО НФГ ОГРН 109-526-201-2108 Нижний Новгород.
6: Миша, ты видел? В Нижегородце Лада Гранта от 877 тысяч рублей.
7: Серьезно? Так дешево?
6: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
7: Тогда срочно выезжаем за новый Лада и в отпуск. Ждем вас в Лада Нижегородец на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
8: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
9: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
16: Встречайте электронную сцену «Радио Рекорд» на ВК-фест в Нижнем Новгороде. С нами лучшие танцевальные силы страны. Леди Вакс, Турбош, Катя Гусева, Шапов, Ария Фреда и диджей Балдин. Все подробности на radiorecord.ru. 11 июля. Стрелка. ВК-фест. Ловите танцевальный вайб лета на сцене «Радио Рекорд». 0+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: часа подходит к логическому завершению. Мы с тобой услышимся вновь завтра с 12 до 14. Обязательно заглядывай в группу ВКонтакте «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде, 109 FM. Подписывайся на группу, там и смешные картинки, и подробная информация обо всем, что происходит на «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде. Хорошего тебе дня, услышимся совсем скоро.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: take your mother clothes off.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайшие три часа я буду с вами. Друзья, предлагаю поговорить сегодня о трендах, а именно о трендах в биохакинге. У каждого поколения есть свои секреты молодости, и сейчас это как никогда популярно. Кто-то ищет волшебные продукты, кто-то покупает новые гаджеты для здоровья, а иногда ответ оказывается намного проще, и именно на этом мы сейчас и остановимся. Столетний актер Дик Ван Дайк рассказал, что его главный секрет долголетия внимательно, умение меньше злиться, принимать жизнь такой, какая она есть, и чаще сохранять позитивный настрой. Казалось бы, все так просто, а на деле так сложно. Так вот, ученые действительно отмечают, что отношение к жизни может быть напрямую связано со здоровьем. Люди, которые умеют справляться со стрессом, отпускать ситуацию и чаще испытывают положительные эмоции, нередко имеют более благоприятные показатели самочувствия. Получается, что вот этот совет меньше переживать из-за мелочей и больше радоваться моментом, это один из самых ценных советов в вашей, в нашей, вообще во всех жизнях. Именно это и есть эликсир молодости, здоровья и всего самого позитивного в нашей жизни. Ну а как вы думаете, вот такой классный, солнечный, позитивный настрой реально помогает жить дольше, чувствовать себя лучше или все-таки все решает, не знаю, там, генетика или что-нибудь еще? Пишите мысли в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Вот такие интересные темы обсуждаем, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Свежак от Ричард Грей, No Scrubs. Зиверт, Газ. Потрясная работа от Offenbach, Miles Away. Чуть позже здесь Lounge Luxury, Love You For Life. Открой час Hugely and Alternate, Moving to the Sun, Ed Record, Dance, Лето. Record.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: 4 дня до ВК-фест. Клава Кока, Дора, Комната культуры и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гогу». Город

0: ОГРН 116-784-73-92-30.
1: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Паузгарбанк, ОСЗК, МСТ-строй. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
10: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Словакия до конца лета ограничила выдачу шенгенских виз россиянам, сообщил визовый центр в России. Заявления на получение шенгена будут принимать только с целью занятия спортом. Заявки на национальные визы с разными целями принимаются в обычном порядке. Заявителям, которые уже успели зарегистрироваться на подачу визы, запись аннулируют. Законопроект о запрете ремонта по ОСАГО на сумму свыше 400 тысяч рублей прошел согласование без замечаний со стороны Центробанка, Минфина и Минэкономразвития, сообщает «Известия». По мнению экспертов, инициатива поможет снизить расходы страховщиков и сдержать рост тарифов ОСАГО. ФИФА оштрафовала нападающего сборной США Балагана на 40 тысяч долларов за красную карточку. По данным журналиста Роба Харриса, половину суммы оплатит Федерация футбола США. Несмотря на отмену дисквалификации, Балаган не помог своей команде избежать поражения от Бельгии и вылета с чемпионата мира. В этом году Радио Рекорд построила электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Петербург уже отгремел, но впереди новые встречи. 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена Рекорда на ВК-фест. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

Рекорд Дэнс Радио. На показательных выступлениях победила гимнастка, которая показала больше всех.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
2: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Dance Radio. Record.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ребят, футбол, то, что сейчас обсуждают все, и мы туда же. Ну, потому что это интересно, потому что столько новостей и трендов сейчас вокруг этой темы, что мы просто не можем пройти мимо. Так вот, футбол — это, конечно, не только мячи, таблицы и финальный свисток. Иногда один игрок за вечер может превратиться в главного героя интернета, и именно это сейчас происходит с норвежским нападающим Эрлингом Холландом. После двух голов в матче 1/8 финала и выхода Норвегии дальше, футболист стал настоящей звездой соцсетей. Пользователи массово делают эдиты и мемы с его участием, что только не придумали. Наверняка вы тоже видели ряд мемов, но вот сейчас особенно разлетается его чувство юмора в одном из интервью. Когда его спросили, почему Норвегия 28 лет не могла попасть на чемпионат мира, Холланд ответил: «Мне 25 лет, так что это не моя вина». Ну а после победы к празднованию подключились даже военные. Армия Норвегии опубликовала ролик с танцем «Викинг» в поддержку сборной. Вот за что мы и любим футбол. Один матч может подарить эмоции не только игрокам на поле, но и миллионам людей по всему миру вообще в разных сферах. Ну а теперь спрошу у вас, какой футбольный момент последних лет вы помните лучше всего? Пишите мысли в чат мобильного приложения Радио Рекорд, а я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Алеса «In Your Eyes». DJ Antonio Space чуть позже.

еще дождемся Armin van Buuren, Like a Child. Открой час Алио Фабин с треком Body Talk. Это рекорд Dance.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Это действительно так. Радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте про экспонат.
4: Я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу грамм.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Клиника «Созвездие офтальмика». Высокая точность и внимание к каждому ради вашего уверенного взгляда на жизнь. Созвездие 52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Экстремально! Это эпицентр уличной культуры региона. От Арзамаса до Уреня. 10 городов области. 130 бесплатных тренировок. Твое хобби превращается в профи. Скейтбординг, BMX, брейкинг, воркаут, паркур, хип-хоп, брейкданс, диджейнг. Финал 18 июля в Нижнем Новгороде в парке Швейцария. Подробности в группе ВКонтакте «Экстремально». 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
8: What, sorry, just quickly. What if it's...

0: поиск транспорта выросла в 4 раза, а часть перевозчиков начала отказываться от рейсов. На фоне роста издержек тарифы на перевозки увеличились примерно на 10%. Компании чаще переходят на сборные доставки и меняют условия контрактов. Балоган впервые высказался о ситуации с отменой его дисквалификации FIFA. Форвард сборной США заявил, что не участвовал в принятии решения и просто принял как удаление, так и разрешение выйти на поле. Американцы после этого уступили Бельгии и завершили выступление на чемпионате мира. С 1 сентября первоклассникам отменят домашние задания, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минпросвещения. Сейчас задания для учеников первого класса разрешены, но их объем ограничен одним часом в день и должен вводиться постепенно. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Рекорд!

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо.
3: Да? Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну что, он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась ФИФА как бы.
2: Дали вместо красной карточки условно?
3: Да.
2: Ну как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил. Видите, ему бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом.
3: Пишет мяч, майку.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Встречайте электронную сцену «Радио Рекорд» на ВК-фест в Нижнем Новгороде. С нами лучшие танцевальные силы страны. Леди Бакс, Турбош, Катя Гусева, Шапов, Ария Фреда и диджей Балдин. Все подробности на radiorecord.ru. 11 июля. Стрелка. ВК-фест. Ловите танцевальный вайб лета на сцене «Радио Рекорд». 0+.
6: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
7: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
8: Премьера на «Домашнем».
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
14: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovapark.ru.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами. Послушаем много классной и горячей музыки и расскажу что-нибудь интересное. Вы, например, слышали, что 65-летний болельщик Майкл Хьюитт отправился на чемпионат мира по футболу, но неожиданно пропал на 10 дней. Это звучит как начало какого-то хоррора, правда? Семья забеспокоилась, подключили полицию, даже Интерпол, и выяснилось, что его телефон потерян, а никаких данных о возвращении домой просто нет. И в это время где был сам Майкл? Оказалось, что он спокойно отдыхал в Барселоне, сидел в местных барах и наслаждался поездкой, даже не подозревая, что его ищут на международном уровне. Вот что делает иногда футбол с человеком. Он просто ушел смотреть матчи, а стал главным героем собственной операции по поиску. Ну а у вас было такое, что вы настолько увлекались отдыхом или поездкой, что забывали обо всем на свете или, может быть, вас даже искали? Рассказывайте истории в чате Рекорда, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Pulse Driver, It's a Fine Day. В часе появится потрясающая Биби Рикса с треком New Religion. Чуть позже здесь Anima, Beautiful. Еще дождемся Анатор, Talk to You. Открой час Avalon Rockstone с треком Vertigo. Это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето.
2: На рекорде. Yeah!

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд. Реклама. КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит, 420-5020. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк, ОСЗ КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Ваше зрение, ваша свобода. В клинике Эксимер скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно. Свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Эксимер. Кулибина, дом 3.
3: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты?
11: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
12: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны НАТО, граничащие с Россией и Белоруссией, укрепляют обороноспособность на случай возникновения военного конфликта, сообщает издание «Политико». Финляндия увеличивает расходы на оборону, а Польша и страны Прибалтики создают физические заграждения. Российские правообладатели попросили изменить законопроект об искусственном интеллекте, который разрешает использовать контент для обучения нейросетей без согласия авторов, пишут РБК и «Ведомости». По их мнению, это может ослабить защиту авторских прав и негативно сказаться на работе создателей контента. Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026, скорее всего, стал последним в его карьере. При этом решение о будущем сборной Португалии он примет позже, после обсуждения с семьей. По словам форварда, он покидает турнир с чувством выполненного долга, отдав команде все силы. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
5: Серьезно? Так дешево?
4: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
5: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама, не оферта.
6: База отдыха «Сурские зори» приглашает с 10 по 12 июля на фестиваль электронной музыки и спорта «Сурафест-2026». «Сурафест» является одним из самых масштабных фестивалей в Поволжье, где сразу будут играть до 40 диджеев. 10 июля – хедлайнеры, диджей Роман Мессер и диджей Фил. Трансмиссия 11 июля – Сергей Барыбин, Z-City, Hard Rock Sofa и Swanky Tunes. Телефон для справок 8-906-388-90-44. 18+.
7: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
8: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ. Стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
9: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в BCR Motors прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр BCR Печоры на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
11: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-520-3-028-72.
1: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость из нашего телеграм-канала. Она вроде и про бензин, а вроде и про свадьбу одновременно. В России начали дарить бензин на свадьбу, потому что деньги уже 100 лет никому не приснились. Деньги — это слишком банально, хватит, фу, чепуха. Согласно инструкции, она появилась в интернете, родители обязаны заправить молодоженам полный бак, а коллегам достаточно 10 литров, в то время как из друзей требуется по 15 литров бензина. Друзья, давайте вот если серьезно как-то, что сейчас принято дарить на свадьбу? Понимаю, что деньги все же, как бы мы ни брыкались, они всегда уместны и так далее, но ну, денег нет, на свадьбу позвали. Что мы можем вручить молодоженам, чтобы было и красиво, и как-то и не стыдно, и никому не обидно? Вот советуйте, пожалуйста, у нас мобильное приложение Радио Рекорд. В этом часе послушаем Global DJs и Sex on the Streets. А еще впереди Леонид Руденко, и нас не догонят. Small Town Boy тоже слышим от O'Neill. Еще в этом часе Offenbach, Miles Away. Уже сейчас Hegel и Moving to the Sun, и все это Рекорд. Dance лето. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте
4: профессионально. Ты мой фанат, бриллиант на тысячу.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Ну что, все вещи поместились?
6: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
7: И сзади много места.
6: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: База отдыха «Сурские зори» в Ядринском районе приглашает с 10 по 12 июля на фестиваль электронной музыки и спорта «Сурафест-2026». «Сурафест» является одним из самых масштабных фестивалей в Поволжье, где сразу будут играть до 40 диджеев. 10 июля – хедлайнеры, диджей Роман Мессер и диджей Фил. Трансмиссия 11 июля – Сергей Барыбин, Z-City, Hard Rock Sofa и Swanky Tunes. Телефон для справок – 8-906-388-90-44. 18+.
12: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
13: Серьезно? Так дешево?
12: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительно.

0: Дополнительное оборудование в подарок.
1: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
2: 11 июля. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует третий этап легендарной серии НЛС. Жаркая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
3: Без возрастных ограничений.
4: Премьера на «Домашнем».
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
2: Экстремально! Это эпицентр уличной культуры региона. От Арзамаса до Уреня. 10 городов области. 130 бесплатных тренировок. Твое хобби превращается в профи. Скейтбординг, BMX, брейкинг, воркаут, паркур, хип-хоп, брейкданс, диджейнг. Финал 18 июля в Нижнем Новгороде в парке Швейцария. Подробности в группе ВКонтакте «Экстремально». 0+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Эммануэль Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после падения режима Башара Асада. В Дамаске президент Франции заявил о поддержке сирийского народа и создании суверенной, единой страны, ориентированной на мир и стабильность в регионе. Российские операторы увеличили морские перевозки нефти до максимального уровня с октября 2023 года – 18 миллионов 700 тысяч баррелей в июне. Эксперты связывают рост с переходом части флота под российский флаг и увеличением экспорта на фоне снижения объемов переработки. Среди рисков остаются санкции и возможные ограничения со стороны зарубежных портов. МИД Парагвая осудил высказывание сенатора Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе. Ведомстве заявили, что ее слова не отражают позицию правительства и народа страны. Федерация футбола Франции также обратилась в прокуратуру из-за оскорблений в адрес нападающего. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
3: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
2: Я доволен.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Дэнс лето!
0: На рекорде.
9: Лето!

0: лета в мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Акция действует до конца июля.
2: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
3: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Курочка, курочка, половская курочка.
2: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
1: Курочка, курочка, половская курочка.
2: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
5: Идем в «Физкульт». Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. «Физкульт». Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
6: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Узнайте детали по телефону 8 831 260. Комсомольское шоссе 7Г.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: База отдыха «Сурские зори» приглашает с 10 по 12 июля на фестиваль электронной музыки и спорта «Сурафест-2026». «Сурафест» является одним из самых масштабных фестивалей в Поволжье, где сразу будут играть до 40 диджеев. 10 июля – хедлайнеры, диджей Роман Мессер и диджей Фил. Трансмиссия 11 июля – Сергей Барыбин, Z-City, Hard Rock Sofa и Swanky Tunes. Телефон для справок 8-906-388-90-44. 18+.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.
11: Встречайте электронную сцену «Радио Рекорд» на ВК-фест в Нижнем Новгороде. С нами лучшие танцевальные силы страны. Леди Бакс, Турбош, Катя Гусева, Шапов, Ария Фреда и диджей Балдин. Все подробности на radiorecord.ru. 11 июля. Стрелка. ВК-фест. Ловите танцевальный вайб лета на сцене «Радио Рекорд». 0+.
12: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Вылет в Португалии, последний Мундиаль Роналду и карма сборной США. Испания и Португалия оправдали ожидания болельщиков и выдали бодрый поединок. Шансы были у обеих команд, но судьбу матча решил единственный гол Медина уже в добавленное время. 1-0, и Испания выходит в четвертьфинал. Для легендарного португальца Криштиану Роналду это было последнее выступление на чемпионатах мира. Грустно за Криша, но на турнире еще остался его многолетний противник Лионель Месси. Хайповый скандал не смог помочь американцам пройти Бельгию. Хозяева турнира мощно отлетели от европейской команды. На дубль Декетелара и голы Ванекена и Лукаку США ответили лишь мячом Тильмана. Как итог, 1-4, и последние хозяева турнира выбывают на стадии 1-8. Напомним, что перед матчем президент США Трамп связался с FIFA и попросил отменить последствия красной карточки для игрока американской сборной Балагуна. Форвард должен был пропускать матч из-за дисквалификации, но в итоге вышел на поле. Футбольная общественность не затерпела такую несправедливость, и многие негативно высказались о таком решении в соцсетях. Да, вот и не верь после такого в карму. После поражения от Испании тренер португальцев Роберт Мартинес ожидаемо подал в отставку. Ходят слухи, что на его место могут назначить Криштиану Роналду. Сам Криш высказался после досадного вылета. По его словам, он выиграл для Португалии 3 трофея, а до него команда не брала ни одного кубка. Также португалец отметил, что для него победа на Евро-2016 сравнима с победой на Мундиале. Скромненько, ничего не скажешь. Сенаторша из Парагвая Селеста Амарилья после поражения своей сборной включила режим обиженки и наехала на Килиана Мбаппе в соцсетях. Она написала про форварда сборной Франции, что он камерунец, старающийся быть французом, а также высокомерный и уродливый богач. Мбаппе в долгу не остался и назвал политика презренной женщиной, недостойной своей должности. Вот и поговорили. Сегодня в 18:00 по Москве сыграют Аргентина и Египет, а в 22:00 увидим поединок Швейцарии с Колумбией. На этот раз никаких матчей после полуночи. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. И давайте поговорим про очень классное событие, не простое, а трансовое. Оно же к нам возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста заявлены. Это Ронский Спит, Ален Уотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды трансмузыки. 16 октября, Москва, Викей Стадиум, 7 ноября, Петербург и Temple of Dir. Не путаем, не путаем. «Трансмиссия Портала», все подробности на radiorecord.ru 18+. Дипло в этом часе услышим и «Two Steppin'».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо.
3: Да? Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну что, он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась ФИФА как бы.
2: Дали вместо красной карточки условно?
3: Да.
2: Ну как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил. Видите, ему бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом.
3: Там мяч, майку!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
6: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
7: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
8: Четыре дня до ВК-фест. Клава Кока, Дора, Комната культуры и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти, 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гугл». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
10: Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. «Эксимер», Кулибина, дом 3.
11: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниэс в Чанган Центр БЦР Печоры на Казанском шоссе.
12: 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
13: Агро рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-520-3-028-72.
14: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance Лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Мобильные операторы в Крыму сообщили, что включили аварийный роуминг на случай перебоев со связью. Это технология автоматического переключения телефона на другую доступную сеть, когда сеть оператора-абонента недоступна из-за сбоев. С пользователей при этом не снимается дополнительная плата за звонки и СМС. Центробанк на июльском заседании в лучшем случае сохранит ключевую ставку, а может рассмотреть ее повышение, что было бы неправильно, считает глава РСПП. При этом он признал, что подорожание топлива приведет к повышению инфляции или как минимум не позволит ждать традиционно для августа дефляцию. Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии после поражения от Испании в 1/8 финала чемпионата мира. По данным Эйбола, новым наставником команды станет 71-летний Жорже Жезуш, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат Саудовской Аравии с командой Аль-Наср. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Record.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии. Клиника «Созвездие офтальмика». Современные технологии с человеческим подходом для вашего спокойствия и четкого зрения. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Получи качественное и востребованное образование в Мининском университете. 11 факультетов, 113 программ, стипендия до 15 тысяч рублей. Подробнее на сайте mininuniver.ru и по телефону 262-26-20.
8: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Узнайте детали по телефону 8-831-260. Комсомольское шоссе 7Г.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит, 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Паузбербанк, ОСЗ, КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: 11 июля. Главное автоспортивное событие выходных. На Нижегородском кольце стартует третий этап легендарной серии НЛС. Жаркая борьба на трассе, дрифт-такси, картинг, аниматоры для детей и большой фудкорт. Начало в 12:00. Билеты уже на nwing.ru. Будь там, где рождается скорость.
13: Без возрастных ограничений.
14: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Нашла сейчас новость прямо под конец рабочего сложного дня. Итак, депутат Виталий Милонов заявил, что ходить с 17-м айфоном уже беспонтово, цитата. По его словам, он один из первых приобрел себе iPhone 17 Pro Max, а теперь смартфон, опять же цитирую, нифига не работает. Вот неудобно им пользоваться, и все. Но при этом парламентарий отмечает, что избавляться от смартфона он не собирается, хоть больше им и не пользуется. Вот так. Друзья, рассказывайте, как быстро вам надоедают ваши покупки. Вы вообще из тех, кто стоит вот одним из первых в очереди, допустим, за новым смартфоном? Или какие-то, может быть, модные шмотки стараетесь купить? И вот как быстро они вам надоедают? У меня все вот пока не сотрется работа, и все. Мне никогда ничего не надоедает, например. Пишите, как у вас. Заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Биберекс, услышим и Faithless in Your Religion в этом часе. Еще впереди Робин Шульц и Better Times.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ну что, все вещи поместились?
3: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
4: И сзади много места.
5: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
7: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
8: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
9: Все вокруг нас бежит. Облака, время и даже молоко может убежать. А ты...
10: Начни бегать правильно прямо сейчас с Академией бега Дмитрия Павлова. Тренировки в 4 районах города и онлайн. Персональные программы занятий от чемпиона России по бегу для тебя. Академия бега Дмитрия Павлова. 0+.
11: Аквапарк «Карибы» в Сормовском парке ждет вас! Бассейны, джакузи, волейбольная площадка. Температура воды 28 градусов. Теперь «Карибы» совсем рядом. Подробности на сайте sormovopark.ru.
12: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп решил приехать на саммит НАТО в Турции из уважения к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает CNN. По данным телеканала, Трамп был недоволен отсутствием поддержки со стороны ряда союзников в конфликте с Ираном, поэтому источники не исключают напряженные атмосферы на саммите. Минпромторг рассматривает возможность введения утилизационного сбора для железнодорожного машиностроения. Глава ведомства Антон Алиханов сообщил, что министерство уже получает соответствующее обращение от отрасли и ищет дополнительные источники финансирования для поддержки промышленности. Определилась еще одна четвертьфинальная пара чемпионата мира 2026. Испания на последних минутах вырвала победу у Португалии счет 1-0, а Бельгия уверенно обыграла США со счетом 3-0. Теперь испанцы и бельгийцы встретятся между собой в борьбе за выход в полуфинал. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Рекорд.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского брака.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо.
3: Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну что, он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась ФИФА как бы.
2: Дали вместо красной карточки условно?
3: Да.
2: Ну как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил. Знаете, ему бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом.
3: Пиши там мяч, майку.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Акция действует до конца июля.
6: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-333-00-263.
8: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
9: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
10: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
11: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
12: Экстремально! Это эпицентр уличной культуры региона. От Арзамаса до Уриня. 10 городов области. 130 бесплатных тренировок. Твое хобби превращается в профи. Скейтбординг, BMX, брейкинг, воркаут, паркур, хип-хоп, брейкданс, диджеинг. Финал 18 июля в Нижнем Новгороде в парке Швейцария. Подробности в группе ВКонтакте «Экстремально». 0+.
13: Премьера на домашнем.
14: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
13: О таком враче мечтают многие.
15: Этот красавчик свободен?
13: Но получит его только зрительницы домашнего.
16: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
13: Женский доктор.
17: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
13: С настоящим мужским характером.
18: Я здесь, рядом.
13: Доктор, я боюсь. По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
19: Встречайте электронную сцену «Радио Рекорд» на ВК-фест в Нижнем Новгороде. С нами лучшие танцевальные силы страны. Леди Бакс, Турбош, Катя Гусева, Шапов, Ария Фреда и диджей Балдин. Все подробности на radiorecord.ru. 11 июля. Стрелка. ВК-фест. Ловите танцевальный вайб лета на сцене «Радио Рекорд». 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд». Это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, по крайней мере, наш дорогой и разлюбезный радиослушатель. Мы будем обсуждать разные совершенно новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Один из самых известных в мире гитаристов Джимми Хендрикс, когда не играл на гитаре, иногда говорил и однажды сказал следующее. Когда сила любви победит любовь к силе, этот мир обретет мир. Но на то он и гитарист, а не академик, чтобы мечтать и говорить оторванные от жизни глупости. Все это его милые фантазии, этого никогда не случится. Но для нас лично это, в общем-то, и неплохо, потому что в мире победившей любви было бы тихо, скучно и спокойно, а значит, не было бы никаких новостей. А новости есть, а это значит, мы тут, а это значит, что мы их будем обсуждать, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Москвич сломал себе фаллопротез, пытаясь впечатлить подруг. 37-летний мужчина установил имплант стоимостью 750 тысяч рублей и решил проверить его на прочность, пробивая картонные коробки. После нескольких удачных попыток на очередной коробке раздался хруст. По данным СМИ, подруги эксперимент не оценили, а ремонт протеза теперь обойдется мужчине еще примерно в 200 тысяч рублей.
2: Знаете, это вот так вот для меня выглядит ночной кошмар. Это знаете, когда просыпаешься там с криком «А-а-а!» Типа, что случилось? О, там, да приснилось, как мужик фаллопротезом коробки крушил.
1: Да на самом деле еще больше кошмар, когда ты сам крушишь, как бы. Тебе снится, что ты как бы...
2: Ну, мне такой, слава богу, нет. Я в таком состоянии никогда не был. Но знаете, ну самое плохое во всем этом для меня лично, что там было еще и слово «хруст». Да, потому что меня иногда самого так называют. То есть во сне, где мужик фаллопротезом крушил коробки, был еще и я.
1: А возможно, да, он крушил не только коробки, но еще и вас. И тут раздался хруст!
2: Это самое для меня ужасное. Но объясните мне, значит, пробивать коробки пенисом. А что это за идея такая? Я слышал там выражение, это все мы его знаем, там, как бы сказать, членом груши околачивать.
1: Ну, груши не было. Ну,
2: да, но коробки, это что за сюжет такой? Где он его видел? В каком фильме ужасов?
1: Да ни что в каком, это же просто нужно понимать, мы все простые же люди там. Возможно, он только что переехал, у него много коробок, как бы, да? Как бы, увидел, симпровизировал, позвал подруг, что, знаете, несколько подруг, а не одну.
2: Нет, это вот насчет впечатлить подругу. Я... Знаете, я, конечно, не специалист в фаллопротезах, я вообще не знаю, в чем его плюсы и минусы, но у меня такой вопрос. А вот это единственное, чем можно впечатлить свою подругу? Раздолбать им коробки? А другого применения этому пенису нет? Ну, не знаю, ну хотя бы, я не знаю, ну хотя бы колоть им орехи. И то польза. Нет?
1: Ну, да, ну орехов тоже, значит, не было, не сезон.
2: Нет, ну, не знаю,
1: а коробки есть. Ну просто вот.
2: Можно девушку можно на этом фаллопротезе покатать, как на ракете, я не знаю. Ну или в конце концов поразить девушку его непосредственной работой. Знаете, вспоминая про фичу, а не баг, что называется. Или он уже забыл про эту основную идею фаллопротеза, нет?
1: Ну, это было уже во второй части программы, как бы, запланировано. То есть, ну, все было расписано. Сначала коробки там...
2: А, кстати, что это за коробки? Нет, вот, знаете, вы дома, я вот не знаю, может, это какие-то нужные коробки были. Может, не знаю, может, он в магазине, у пятерочки там, знаете, бананы грузили, а он все сломал. И это вообще, знаете, хулиганство, членовредительство. Ну, в том смысле, что это он принес вред своим членам, коробкам.
1: Нет, да? Своим члену принес.
2: Нет, ну и своему члену, и коробкам тоже. То есть навредил членам. В другом значении этого слова. Нет, ну хорошо, что хоть коробки, а не канистры. Потому что сейчас с бензином напряженка, а если бы он еще членами...
1: Поэтому и коробки. А я, кстати, понимаю этого человека. Смотрите, 750 тысяч рублей потратил. Нужно как-то, удовольствие максимально по полной программе получить от этого такого девайса такого дорогущего. То есть, ну реально дорогая штука.
2: А нет, подождите, а вот я не очень понял. А он у него этот фаллопротез, он из чего? Из какого материала? Тоже из дерева, как коробки, химкинские?
1: Ну, коробки, они не из дерева, а из картона, как бы. Если они не выдержали испытания коробками, то еще менее прочного, чем картон.
2: Значит,
1: так, электроника была хитрая, китайская.
2: А, нет, я говорю, конечно, значит, не прочный, значит, точно не металлический и уж 100% не чугунный. Уже был бы настоящий чугунный этот, да?
1: Да, так.
2: Пенис. А так халтура из вагонки, наверное, какой-нибудь, да? Или как это называется? Рубероид.
1: Китайская, да.
2: Да, какая-то фигня. И он, значит, хотел впечатлить девушек, да? Там было сказано. Ну, окей, он впечатлил? пусть даже и сломал. То есть девушки довольны, что парень ради них коробкой писька сломал?
1: Ну, конечно, конечно. Я бы, наверное, тоже не удержался. Какая классная штука.
2: Что еще с ним делать? Не, ну и вообще нет. Ну, слушайте, ну, на самом деле, я вам скажу, и девушка должна быть довольна, потому что по нынешним временам это очень немало. Знаете, это раньше там, дорогая, там, я тебе луну с неба достану. А сегодня коробки пенисом разворачу. Вот романтика нынешнего принца. И, кстати сказать, и на самом деле таким фалоимитатором и обидчиков отгонять от девушек тоже. Ведь согласитесь, что хороший фалопротез это лучше, чем электрошокер.
1: Ну, а если еще встроенный электрошокер, то 750 тысяч, то должно быть всего много встроено.
2: А если в электрошокер, то и в пенис еще встроен там, пневмат?
1: Пневмат, компас, открывашка. Это вот все вот. Маникюрный набор.
2: Это поэтому так дорого ремонт стоит?
1: А ремонт дорого, хотя вот ремонт, 200 тысяч, да, он влетел. А кто ремонтирует? Я понимаю, что Москва, там, город большой, там, много потребностей у москвичей. Кто и где этот сервис, где ремонтируют?
2: Я вам скажу, не, Крил, вы просто реально, вот вы, знаете, вы не следите за жизнью, вы оторваны от нее. Знаете, сейчас вот идешь по любой улице, и везде вот этот универсальный ремонт всего. Знаете, там идешь, там, ремонт часов, ремонт телефонов, там, ремонт ключей. То же самое, и, да, ремонт часов, телефонов, фалоимитаторов. И фала этих протезов. А что вот думаете, Алик Талибджон, тот, кто ремонтирует часы и телефоны, вам там же не сделает, не быстренько не подкрутит фалопротез,
1: что ли? Вопрос к вам как к знаку, раз уж так разбираетесь в этих всех делах. Там сказано, что это имплант. Имплант, который вставляется внутрь. Ну, это смысл импланта. Нужно ли его вынимать из пениса или на ремонт? Или
2: это калику. Это калику в ремонт часов.
1: В окошко прямо в
2: окошко. Как еще? Ну не откручивать же. Так вот, этому человеку с фалопротезом теперь урок. Что в следующий раз ему нужно делать себе не деревянный, там, а металлический фалопротез. Бронированный, коробка непробиваемый, а не вот эту ерунду. Но у нас к вам вопрос. Значит, вопрос важный и серьезный. Вот смотрите, человек хороший, на самом деле, человек. Человек-рыцарь по-своему. Хотел впечатлить девушек и на этом свой фалопротез сломал.
1: Да,
2: понимаете?
1: Щадя, так сказать, живота своего.
2: Ну, живота. Чуть ниже, да. Так вот, а вопрос к тебе первый. Если ты мужик, представитель мужского. Ты вот как ты сейчас впечатляешь девушку? Чем бы ты смог ее впечатлить? Как ты производишь впечатление на девушку? А мы все равно так или иначе это делаем. Мы, мужики, в общем-то, для этого и рождаемся на свет.
1: Какие-то навыки, какие-то, может быть, там, может, уже проявления внешние какие-то такие. Вот, да, вот, интерес, может,
2: Да, понятно. Если ты девушка при этом, то как тебя впечатляли? Расскажи о последнем случае. Вот мой парень как пытался впечатлять. Может быть, еще и круче. Я уверен, что есть парни-то покруче, просто скромные. Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне начали массово интересоваться, как сделать бензин в домашних условиях. По данным профильных аналитических сервисов, только за июнь запрос «Как сварить бензин» пользователи ввели более 17 тысяч раз. Это почти втрое больше, чем месяцем ранее.
2: Кстати, как сварить бензин в домашних условиях? Это вообще возможно? Особенно сварить. Из чего обычно варят бензин? Из гречи? Потому что, нет, на самом деле, я вам что скажу, конечно, вообще, если вот учесть, какое у нас количество продуктов, которые там на 90% сделаны из химии, то, в принципе, бензин можно сварить даже из кефира, в котором химических веществ точно не меньше, чем в бензине. Но, и на самом деле, и, конечно, если вот реально разобраться, то можно из кефира выпарить бензин. А уж из кока-колы, так и вообще там отличный дизель получится. Я, кстати, вообще не понимаю, почему люди это не пробуют. А из сардельки... Я тут видел сардельку, реально, кто-то жрал сардельку. Слушайте...
3: Вы как выделили сардельку или кто-то жрал сардельку?
2: Ну, как ее кто-то жрал, я такое не ем, разумеется.
3: Видео скачали такое?
2: Не то, чтобы это было видео, это было недалеко от меня, там, ну, отдельная история. Так вот, эта сарделька, от нее был такой запах. Я уверен, что из нее можно бензин выдавить. Знаете, как бы из конца сардельки прямо в канистру, если сильно поднажать. Там из такого она делается. Из чего они варят бензин?
3: Слушайте, ну давайте, чем мы тут там входим вокруг да около? Давайте посмотрим, вот как сварить бензин именно в этой упаковке. Как сварить яйца, макароны. Как сварить бензин? Изготовить качественный бензин в домашних условиях технически невозможно. Попытки дистилляции подручных материалов опасны и дают жидкость, которая полностью уничтожит двигатель. По данным журнала «За рулем».
2: Ну так, чувак, так там же изготовить, да? А они сварить. Не надо готовить, надо варить, понимаете? Это, конечно, это отличная новость, отличная. Потому что это еще одно подтверждение, уже окончательное, что россияне у нас приспособятся, притрутся ко всему. И я, знаете что, я уверен, что вот на заправках скорее появится не вот этот Евро-3 пресловутый, а наш домашний бензин, да, сделанный дома бабушкой.
3: Фермерский.
2: Чистый, да. Будет не только там домашний борщ, домашнее варенье, но и домашний бензин. И домашний интернет, кстати. И домашний интернет — это не тот, который, знаете, вам привели домой, а тот, который бабушка сама сшила или сварила из коры дуба.

0: Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот». 0+.
3: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР «Моторс» прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР «Печоры» на Казанском шоссе. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 1 августа. Ночной забег в столице закатов. Бежим по Нижневолжской набережной в окружении драйва, музыки и уличных огней. Дистанции 2, 5 и 10 километров. 1 августа. Подробности на сайте nightrunning.ru. 18+.
5: Оно рейтинг «Спорт». Нижегородская область. Село Каменки. Украин 123-520-30-28-72.
6: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Шоу.
1: Губернатор Вологодской области призвал жителей не запасаться бензином и спустя час сам остался без топлива. Георгий Филимонов попросил не создавать ажиотаж на заправках и оставить бензин тем, кому он действительно нужен. Однако вскоре сообщил, что его служебная машина заглохла на обходе Вологды с пустым баком. В итоге губернатору пришлось пересесть в другой автомобиль. Позже выяснилось, что его подобрал экипаж ГАИ.
2: Вы видите, значит, он прав. То есть не надо создавать ажиотаж, не надо переживать. Если что, вас просто подберет ГАИ.
3: Любого человека совершенно.
2: Конечно.
3: Не важно, что ты губернатор, не губернатор. Там.
2: Да, все просто. Да. Закончился бензин, с тобой экипаж, все. Значит, и призвал жителей не запасаться бензином. Спустя час сам остался без топлива. Но теперь я так понимаю, что он этот урок усвоил. И теперь он сам будет создавать на заправках ажиотаж. Ну, чтобы не остаться без топлива в следующий раз.
3: Не, ну, положите, нет, конечно. Он же всегда может подвести экипаж ДПС.
2: Тогда не надо.
3: Что вы, он честный человек, он отвечает за свои слова.
2: Надеюсь. А как так случилось, что его машина заглохла? Значит, его служебная машина заглохла, там что-то было сказано на обходе Вологды, да, там, с пустым баком.
3: Странные обычаи у них, обход Вологды на машине.
2: Ну, они ее объезжают стороной. Я не знаю, зачем.

0: губернатор?
1: Ну, на всякий случай, может, примета такая. Значит, надо Вологду лучше объехать. Окей. Послушайте, вот этот случай с губернатором, это, знаете, точно не проблема с бензином. Она эту проблему никак не иллюстрирует. Потому что, знаете, машина просто так не может заглохнуть от нехватки бензина, если в ней есть водитель. Потому что в машине, в нормальной, в любой, а есть так называемый индикатор бензина. Уровня бензина, да? Который тебе показывает, сколько его осталось там еще хоть за 500 километров. И ты это знаешь заранее. Тут, знаете, проблема не в бензине. Тут проблема в водителе. Это не бензин закончился, а водитель кончился. Потому что нормальный водитель, тем более водитель губернатора, он такого бы просто не допустил. И тут одно из двух. Значит, либо с водителем какая-то проблема, либо у него в том, в чем они ехали, не было индикатора уровня бензина. А его нету, а только где? На велосипеде, на электросамокате. И еще, знаете, вот есть спортивные машины. Есть такой Caterham 7, недавно видел такой такая супер электрокар. Они вообще создаются,
0: электрокар,
1: спорткар, разумеется, спортивный автомобиль. По принципу ничего лишнего. Может, они на спортивном гнали?
0: Ну да, вокруг Вологды, обход Вологды знаменитый. От пит-стопа к пит-стопу. И заглох, да, бывает.
1: И в итоге губернатору пришлось пересесть на другой автомобиль. Это на автомобиль ГАИ, да?
0: ГАИ, да.
1: Окей, тогда мне такой вот вопрос простецкий такой. А почему в другом автомобиле, почему в автомобиле ГАИ бензин был?
0: Слушайте, ничто не вечно. Бензин был, а потом вдруг он тоже закончился, и тоже ГАИ заглох. Их подобрал МЧС.
1: А если МЧС заглох?
0: Ну, там какая-то фура с арбузами.
1: Ну, а потом, если совсем заглохли, губернатор Вологды.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Американский биохакер Брайан Джонсон, который тратил на омоложение около 2 миллионов долларов в год и называл себя самым здоровым человеком на Земле, признался, что страдает неизлечимым аутоиммунным гастритом. В попытках продлить молодость он даже переливал себе кровь собственного сына и проходил десятки необычных процедур. Однако они не смогли остановить болезнь, при которой иммунная система постепенно разрушает слизистую желудка.
2: Ай, то есть биохакинг не помог, да? Может, знаете, может, плохо хакнул? Может, он случайно хакнул не молодость и здоровье, а желудок? Знаете, ну, промахнулся и хакнул не то. Может такое быть?
3: Ну, биохакинг. Ну, как бы, ну, биохакинг такое пока еще...
2: Такая опасная штука.
3: Темная какая-то такая территория такая, да, непонятная.
2: А может, денег мало потратил? Ведь сколько там всего? Около 2 миллионов долларов. Может, не дотратил, знаете, ну, там каких-нибудь жалких 1300 долларов. Чуть-чуть еще там. Ну, чуть-чуть оставалось, капельку, нельзя останавливаться, понимаете? Но самое лютое, это просто 5 баллов, там, да, из 4, да? А в попытках продлить молодость он даже переливал себе кровь собственного сына. А это, конечно, круто. А молодость и здоровье сына, это ему начихать, да? То есть он так хотел продлить себе молодость, что даже высосал кровь у родного сына.
3: Ну, сыночек-то молодой, потерпит, у него все впереди. Вот еще более страшная вещь, смотрите. Переливал кровь собственного сына и делал еще десятки необычных процедур. То бишь, переливание крови сына — это обычная процедура. Что ж там за необычные процедуры десятки? Это же нам не сообщают, потому что это страшно, капец как.
2: И вот как надо по-настоящему хотеть быть здоровым и молодым. Так хочу быть здоровым, чтобы готов пустить на органы собственного сына. А что вы думаете, если бы был такой выбор, что вот если, например, к нему подошел бы человек и говорит, слушай, там, хочешь быть вот абсолютно молодым, да, как вот, как Грей, да, Дориан, да, вот прям 100%. Хочешь быть молодым, как вот, не знаю, как Валерий Леонтьев в «Лосинах». Но при этом тогда тебе нужно у сына откусить нос. Или отрезать у него пенис. Типа, знаете, там, сушеный пенис сына — это лучшее средство от дряблой кожи.
3: Ну, что быть...
2: Вы что думаете, он не согласился бы, что ли?
3: Ну, что быть молодым и красивым, как Валерий Леонтьев, там этого мало, я думаю, этого всего.
2: Нет, а что?
3: Пениса и носа, и там нужно...
2: Не, ну вы думаете, что он бы не пошел на это? Я в этом смысле, я об этом. Да? Но я вам скажу вот что. На самом деле он все-таки своей цели достиг. Достиг. Потому что, смотрите, что было сказано. Потому что он же потратил 2 миллиона долларов, да, при этом получил аутоиммунный этот гастрит, да, но, да, при биохакинг, все дела. Но ведь он же был сказал, что он хотел молодости, а не здоровья. То есть он хотел выглядеть молодо. И я вам скажу, я видел фотку этого чувака, он выглядит, ну, просто мед. Ну, мед не в том смысле, что желтенький.
3: А ему под полтос.
2: Да, серьезно? Да, да. А он выглядит лет на 15. То есть выглядит как 15-летний, но с аутоиммунным гастритом.
3: А может быть, аутоиммунный гастрит, как бы это и залог, как бы, вечной молодости? Вот у вас нет аутоиммунного гастрита, вот со старой есть как капец, лысый, старый. А у него есть, и он молодой.
2: Знаете, а я... Да, я за старость в этом смысле. А вы?
3: Ну, как бы, да.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: В Госдуме призвали россиян пересаживаться на трамваи на фоне дефицита топлива. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти крупных городов должны активнее развивать трамвайное сообщение, а жителям стоит чаще выбирать этот вид транспорта. По его словам, один трехсекционный трамвай способен перевезти до 260 пассажиров, заменяя примерно 200 легковых автомобилей.
2: Я что-то не понял, а что значит пересаживаться на трамвай? То есть собрался ты, значит, на машине на дачу. И раз такой, пересел вместо нее на трамвай до деревни Большие Челны, да?
3: Или как? Ну, как бы, да, нет, ну, тут уже можно как-то скорректировать, как бы, свои желания и потребности. Трамваи, да, ходят не везде.
2: Я хочу, например, в Сочи с семьей на своем там минивэне, да? И раз махнул там до Махачкалы на трамвае «Пятерочка», да, а там до Сочи уже пересел на 122-й. Или как?
3: Ну, возможно, как, да. Здесь, наверное, ходят такие секретные трамваи.
2: Ну, тогда у меня другой вопрос. И таксистам тоже пересаживаться? Потому что у них-то, у таксистов, те же проблемы. Им что, им тоже пересаживаться на трамвае? И тогда у меня вопрос. А куда именно таксистам пересаживаться? На место водителя трамвая или просто уже как бы пассажирам в вагон, а уже пассажиры как бы этого таксиста ему на колени, например?
3: Ну да, но то есть таксисты пересаживаются со своими, ну, телефонами мобильными, с приложениями как бы службы такси в трамвай. Как бы ты его вызываешь, он говорит, я через 15 минут буду там. Выходите на остановку на Салово. Там, да? Я буду проезжать мимо.
2: А он будет как водитель трамвая?
3: Он будет сидеть как водитель такси.
2: А куда водители трамваев пойдут? Тут это же все изменит нашу жизнь, потому что это одно из двух. Либо такси вымрет, или таксисты как бы оттеснят водителей трамваев. А водители трамваев уйдут в курьеры.
3: Прекрасные новые методы.
2: Интересно, да. Но на самом деле, хорошо, ладно, хорошо. Нет бензина, пересаживаемся на трамвай. А если вдруг нет электричества, пересаживаемся на что? На лошадей? А если нет овса, на что пересаживаемся?
3: Ну, на собак, если мясо есть. На собачьи упряжки, в смысле.
2: Да, вот. И поэтому я знаю, на что пересесть в самый последний момент, что вот самый идеальный вид транспорта, который нас спасет и который не требует ничего. Знаете, какой?
3: Какой?
2: Ну, а как вы думаете?
3: Ну,
2: какой вот просто идеальный. И вообще просто проблем не будет.
3: Ну, какая-то горка в аквапарке, с которой можно лихо прокатиться.
2: А можно задницу на ней подорвать и горку сломать. Это тоже износ. Стул. И это, я вам скажу, совершенно идеальный по нынешним меркам вид транспорта. Смотрите, бензина не требует. Обслуживание не нужно. Ну, только если ты, скажем, на нем, на стуле как бы раскачиваешься, да, как бы с него упадешь, тогда как бы ремонт, да, замена ножки. Причем двух.
3: А вот тогда кресло-качалку нужно использовать.
2: Аккуратно, да, кстати, почему нет? Смотрите, кресло-качалке что нужно?
3: Да ничего, только ты ей нужен. Вот. Ну, смотрите, ну, как бы, это не просто даже депутат Госдумы, это целый председатель Государственной Думы, да. Володин, да? У нас же, как мы знаем, что депутаты, когда что-то говорят, они как бы это подтверждают делом, да? То есть на себе это делают. Значит ли это, что Володин сейчас ездит в Госдуму на трамвае?
2: Конечно! А вы что, не знали? Да, я уверен, причем проложили новый трамвайный маршрут. От Рублевки до Думы без остановок с мигалкой.
4: Рекорд реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если бы у вас была минутка другая, то вам бы, безусловно, ее не хватило на эту процедуру. Но у вас есть куча времени, и поэтому эта процедура, а именно написание и прослушивание своих сообщений в эфире, пройдет, как всегда, надеемся, успешно. Вы понаписали тут кучу всего, наши пишущие радиослушатели, а мы кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Это мы называем народными новостями. Чего там?
1: Ну, тут у нас была новость, что москвич как бы пытался впечатлить, оказать впечатление своим подругам не самым очевидным способом, пробивая картонные коробки, сами понимаете чем. А как ты, дорогой мужчина, впечатляешь женщин? Можешь впечатлить там поступками, делами, внешностью, какими-то проявлениями, какими-то словами, может быть. Или же... А женщины, как бы, пишите, как вас впечатляли мужчины. И вот, кстати, вот женщины много написали. Один перец на свидание нашел пень. Припер его и говорит: нам в училище рассказали, что возраст дерева можно считать по кольцам.
0: А что, отличное ухаживание, кстати. Ну, смотрите, ведь... А ведь, понимаете, а мог бы там в какой-нибудь ресторан сводить, какой-нибудь айфон купить. Это скукота смертная. Или свозить куда-нибудь там в Таиланд. Принес пень! Посчитали кольца и баньки.
1: Да. Причем, смотрите, он не нашел не заранее, а это импровизация блестящая.
0: Конечно.
1: Он прямо на свидании нашел пень. Правда, трудно вот найти вот...
0: Как... Ну, смотря куда на свидание приглашать. Это же, ну, явно не в рестик ее в рыбный пригласил.
1: Там пни
0: а,
1: нет.
0: А пригласил, да, туда, где пни. Да, то есть, пни. Куда?
1: И пни, которые еще можно сковырнуть, как бы, и принести. Ну, всякий пень сковырнешь.
0: Ну, слушай, ты молодец. На самом деле, ухаживают все-таки. Я думаю, знаете, уже забыли про ухаживание. Сейчас же у всех там тарелочницы, да, там это, все там из нас тянут. А этот человек пригласил. Как называется пнев... Как это?
1: В Пеньково. А вот еще одна история от девушки. От Кати. Один мой самый любимый парень всегда приходил ночью, сразу раздевался до трусов, снимал носки, курил, открывал пиво. Реально, 7 раз за ночь.
0: Тоже отличный ухажер. Я, правда, знаете, я такое выражение, что мой парень 7 раз за ночь слышал в другом контексте. Что он 7 раз за ночь? Еще раз.
1: Раздевался, сразу раздевался до трусов, снимал носки, курил и открывал пиво.
0: Нифига, и 7 раз за... Какой просто гигант настоящий.
1: Красавчик.
0: Красота, молодцы. Ну,
1: а вот история от мужчин. Андрей пишет. Здорово, молодежь. Я с женой на природе сейчас, в автодоме, если быть точнее. И прямо сейчас я пописал, смотря ей в глаза. Все. Вот это мастер подката, да?
0: Ой, какого подката? Это вот человек, это рыцарь. Видите, а вы тут говорите, перевелись. Тоже ухаживание. Ведь смотрите, ведь когда она мечтала, когда она с ним первый раз встречалась, когда женщины, а ведь женщины всегда себе фантазируют, всегда, особенно перед первым свиданием, что-то все там придумывают. Она же о таком даже не мечтала. Она думала, ну, обычно там свозит туда, но опять же что-то там купит. Но она не мечтала о таком принце. Принц, который что?
1: Ну, может писать, глядя ей в глаза.
0: Прям, то есть не просто писать, да, куда-то. А может быть, а ведь есть же такие принцы, которые сразу в глаза. Помните там, ей в глаза, ей все божья роса.
1: Да. Ну, еще смотрите, как бы, что действительно он молодец, как бы, с фантазией. Потому что они женаты, да, муж и жена, как бы. Ну, все понимают, что в браке все приедается, да, как бы. А тут вот человек вот нашел, оригинально удивил, как бы, да, вот взлохматил эту ситуацию рутинную.
0: А, ситуацию или...
1: Ну, как бы, рутину это все.
0: Нет, вообще, кстати, и лохматить тоже отличный способ ухаживать, кстати. Вы знаете, если... Нет, кстати, серьезно, если уж говорить про оригинальный... Ведь, конечно, давайте говорить откровенно. Девушки сейчас ненавидят оригинальные способы ухаживания. Потому что им нужно всегда все традиционно. Они хотят, чтобы, ну как, что такое? Там что-то купил, куда-то свозил, куда-то сводил. А мужики сейчас выкручиваются, денег-то нет, да, что-то оригинальничают. Да, женщины не любят. Но можно удивить! Взлохмачиванием, например. Привел на свидание бабушку, например. А дальше сами знаете, что?
1: Глядя ей в глаза.
0: И глядя кому? В глаза бабушки?
1: Да,
0: или?
1: Конечно.
0: И глядя ей в глаза, ее взлохматил. Бабушку.
1: А вот еще вот как, например, Саня, как он удивляет, производит впечатление на дам. Я по классике, как Ипполит Матвеевич, впечатлял только широтой размаха. После свидания пол зарплаты долой. Помните, как гулял в ресторане Ипполит Матвеевич?
0: Но не пол зарплаты, а Ипполит Матвеевич сушек только купил на процентов 80. Баранок, точнее, да?
1: Да.
0: А потом в номера, да? Это важно. Давайте я почитаю. Слушайте, много голосовых, как всегда, мы их почти не слушаем. Кто там? Так. Давайте вот кто? Вячеслав, например, сейчас.
2: Привет, Крем и Хруст. Смотрите, вопрос к вам такой. Вот я работаю водителем автобуса 6 последних лет на городском маршруте. Вот скажите, вот почему? Почему? Вот и у вас есть ответ?
0: 100% есть, конечно. Потому что ты на городском маршруте работаешь с 2020 года. А если бы ты на городском маршруте работал с 2019 года, ты бы работал на городском маршруте 7 лет.
1: А если бы ты не работал не на городском маршруте, а междугородним, то ты бы на междугороднем маршруте бы работал. Ну, а если бы ты работал на трамвае, ты бы работал на трамвае.
0: Ну, вообще вопрос острый. Вот действительно, да, Коля, почему, да? Давайте я еще почитаю. Так, ну что, в хорошем смысле читаете или как?
1: Давайте, если уж...
0: Нет, давайте вы последнее, да-да.
1: Вот Василий пишет. Пытался впечатлить Свету, принося ей под дверь цветы. Один раз была 6-метровая гирлянда воздушных шаров, добытых от входа только что открывшегося магазина. А крайний раз был подсолнух до потолка, тоже добытый вместе с кормом. Добытчик такой.
0: И глаза обожаю. Самый... О, смотрите, вот оно началось у нас. А что это вообще? Что это за звуки-то? Я даже уже при происхождении их не могу понять. Раньше там...
1: Какие-то животные.
0: Животные?
1: Или птицу.
0: Или это грибы. Хорошо. А, это вот на грибы больше похоже, кстати. Mm. А когда ты начинаешь слышать грибы, пора уходить из эфира.

0: Крафт-шоу.
1: Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что россиянам не стоит рассчитывать жить на проценты по вкладам. По его словам, доходность депозитов должна лишь компенсировать инфляцию и сохранять покупательную способность сбережений, а не позволять существовать за счет вкладов бездельникам-рантье.
2: Заботкин? Слушайте, ну, реально заботится о нас, о экономике, да? Я бы, знаете, я бы, конечно, еще хотел услышать мнение без Заботкина. То есть того, кого не волнуют кровные вклады людей и возможности на них заработать, особенно в трудные времена. У нас есть такой без Заботкина?
3: Ну, какой-то есть, наверное. Даже я как бы могу сыграть роль, потому что я всегда хотел быть бездельником рантье, как бы на старости лет.
2: Да, уже. А, ну, видите, нет, а, только я не очень понял. А, значит, по его словам, значит, доходность от депозитов, да, должна просто компенсировать инфляцию и сохранять покупательную способность сбережений. А что значит «должна»? А что, у нас есть такой закон о бездельниках рантье? Я где-то что-то пропустил? Или это его личное мнение? Ну, то есть тогда это значит, что это он просто назвал всех тех, кто зарабатывает на депозитах, бездельниками рантье, как бы лично, от себя. И тогда, очевидно, ну, чтобы это сказать, возможно, он это сделал, важно откуда. Скорее всего, он это сделал из дома. Ночью, в субботу. Да, и тогда понять можно. Вот вы ночью в субботу такое в чатах пишете. Вот у нас здесь на рекорде, да? Что же сказать? Я видел последнее ваше сообщение, честно говоря. Такой Заботкин тут отдыхает вообще. Поэтому ночью в субботу понять можно, да? Или что? Или это какое-то новое правило банков он имеет в виду? Что, то есть теперь на депозитах в банках нельзя зарабатывать. То есть, а тогда, ну, слушайте, ну тогда банкам нужно просто у себя объявление повесить. Там банки не для того, чтобы на них наживаться, а для того, чтобы сводить концы с концами. А банки не для радости, а для совести. Банкам нужен какой-то, может быть, даже слоган нужен. Типа, знаете, там, кто не работает, тот не ест. Там, или там, на свободу чистой совести. Это не туда, да?
3: Иногда туда. Бывают такие ситуации, что...
2: То есть, по Заботкину, значит, простым гражданам на банках зарабатывать нельзя, а банкам, давая кредиты там под лютые проценты, на простых гражданах зарабатывать можно, так?
3: Ну, они же для дела зарабатывают.
2: Конечно.
3: Как бы экономику
2: двигают. Совершенно верно. И поэтому, конечно, но этого недостаточно просто сказать. Нужно поставить на банках, у банков, у входов, я не знаю, где, на ресепшене, где угодно, в банках есть ресепшн. Неважно, поставить каких-то специальных людей, которые будут специально физиогномистов, очень важно, которые по лицам будут понимать, это правильный пацан, просто принес деньги, ну, чтобы
3: без сказать, процентов,
2: да, что там. Чтобы просто инфляция, да, чтобы сказать, просто чтобы инфляцию догонять. Или это вот этот буржуй-рантье. И вот как определить такого буржуя, который принес зарабатывать на депозит?
3: Ну, слушайте, ну, как бы тот, кто бездельник, рантье или буржуй, должен выглядеть, обязательно должен выглядеть, как вот символ игры монополии настольной. Такой в цилиндре, с усами такими белыми, с моноклем, в смокинге. И желательно, чтобы он в банк езжал на маленькой машинке из монополии. Маленький там, знаете, когда...
2: Нет, ну, это понятно. Желательно. А как его вычислить? Не желать. Как вы? То есть, если человек...
3: Ну, вот он такой, да, он такой, да, ходит.
2: А что с ним...
3: С усами такой.
2: А тогда что с ним делать? Вот он пришел такой, типа, хочу рантье жить, тот на депозит.
3: Ну, пинком его поджу.
2: А деньги?
3: Деньги оставляй, пинком поджу.
2: А деньги куда?
3: Деньги-то сюда.
2: А, это да, правильно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Механическая коробка передач оказалась полезнее для мозга, чем автоматическая, выяснили японские ученые. Исследование показало, что ручное переключение передач активнее нагружает префронтальную кору, которая отвечает за память, внимание и принятие решений. Пока водитель одновременно работает с сцеплением коробкой передач, газом и рулем, мозг получает постоянную мини-тренировку. На автомобилях с автоматической коробкой такого эффекта исследователи не обнаружили.
2: Должны были? А что, коробка передач вообще как-то должна тренировать мозг? Это входит в ее функции?
3: Механическая тренирует, а ну, автоматическая почему-то не тренирует.
2: Нет, а это должно быть? А как насчет стеклоподъемников? Наверное, тут, знаете, там, видимо, там та же история. Знаете, вот эти вот новомодные электрические стеклоподъемники, они же мозг не тренируют совсем. А вот эти вот старые ручные, знаете, как вот на старых «Жигулях» были такие ручки, как, знаете, как от шарманки. Вот такая хрень мозг тренирует только в путь. Когда, знаете, перед тобой такая мозговая задача мыслительная, да? Как сделать так, чтобы одной рукой поднять стекло весом в 10 килограмм, а другой еще крутить руль без гидроусилителя? Да, тут ты и мозг тренируешь, и руки, и воля!
3: Понимаете? Хочешь, не хочешь, нагрузишь себе префронтальную кору головного мозга, чтобы это не значило.
2: И не только, да. А знаете, а в старых вот этих «Жигулях» там же еще были такие интеллектуально развивающие, я бы сказал, игры, да? Как был такой рычаг подсоса.
3: А для подсоса нужен рычаг?
2: Ну вот, да, вот видите, вы уже начали думать.
3: Да. Значит, кора развивает.
2: Да, это когда, знаете, там, ну, холодный двигатель нужно было прогреть, там, да, и как-то водитель там сам как-то эти обороты регулировал. А потом, еще, это еще не все игры развивающие были в «Жигулях». Была такая штука, называлась, знаете, называлась «Запуск кривым стартером». Это у каждого в багажнике практически, ну, там, у многих, лежал такой ключ, чтобы провернуть, так сказать, вручную коленвал. Чтобы, когда сел аккумулятор, рын-дон-дон-дон-дон. Вот вам, как раньше тренировали мозг, а не эти вам современные это безделушки.
3: А еще были ручные механические насосы для подкачки, как бы, ну, колес. То есть руками, там, не электричеством.
2: Да, конечно, это руки, да, так качаешь, да? А сейчас, понимаете, эти современные вот эти вот, я бы назвал эти автомобили мозгоразжижающие, да? С гидроусилителями, с кондеями, с кожаным салоном. Слушайте, ну скажите мне, вот как кожаный салон может тренировать мозг? Как?
3: Ну, а какой может тренировать мозг?
2: Только кожаный мозг может тренировать. Не, ну вот как вот? Нет, а вот когда ты реально сидишь на тряпочном сиденье, там, или из клеенки, да, ты чувствуешь себя Диогеном.
3: Согласись, из клеенки, да?
2: Ну, есть, в «Жигулях» раньше и такой был.
3: А деревянные?
2: Чтобы
3: занозу в попу посадить.
2: А тут и попу тренируешь, что тоже не важно в наше время. Важная штука. А знаете, а после кривого стартера, там, и рычага с подсосом, ты сразу станешь интеллектуалом, знатоком. Я вам скажу так, рычаг с подсосом из тебя тут же друзья сделают.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки. По данным СМИ, мужчина пригласил девушку к себе для любовных утех, но вместо жаркой ночи получил бизнес-презентацию. Незнакомка убедила его инвестировать в участок с земляникой, пообещав высокую прибыль. Россиянин несколькими переводами отправил ей почти 1 000 000 рублей, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь. После мужчина встретил ее возле дома, однако вернуть деньги не смог и обратился в полицию.
2: Это теперь такая клубничка с проститутками. Клубничка-земляничка. То есть, реально мы с вами... То есть, это новый мир. То есть, с проститутками теперь не сексуальные, а чисто сельскохозяйственные утехи, да?
3: Ну, как бы, если она как бы в этом шарит. Хотя то, что она в этом шарит, как бы... Почему у него подозрения не возникли, что она такая продвинутая, а работает проституткой? Ну, а не клубнику выращивает.
2: Всякое бывает.
3: Вот почему? Нет, звоночек не прозвенел в голове, что
2: ли? Нет, не прозвенел, что надо быстро, есть возможность подняться. Вызвал домой проститутку, знаете, секса не было, но зато вышел фермером-огородником. Это очень хорошо. Это, я бы даже сказал, такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику выращиваю.
2: Да-да. Ну, как это было? Значит, мужик пригласил к себе девушку, да, для любовных утех. Значит, и как было там сказано, но вместо жаркой типа ночи, она убедила его инвестировать в участок земляников, пообещав высокую прибыль. Как это было? Вместо жаркой ночи участок... Как это случилось? В какой момент? Объясните мне, как огородник огороднику. В какой клубнично-огородный момент она его убедила? Это когда она ему его клубничку ставила? Или когда он свой клубень ей засашивал?
3: А может быть, когда, знаете, там она его так... У тебя презики есть? Да, есть. О, земляникой пахнет. Кстати, вот есть минутка.
2: И в этот момент он из похотливого мужика резко стал огородником.
3: Ну, деньги, да? Конечно,
2: они... Понятно. Потому что, видимо, знаете, она же, возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось, не помогало, да? Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бэу, при слове «участок», «огород» и «деньги», вот, все встало. И даже еще и сам лям ей перевел. Так вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? А не это все вам. Вот что. Мужику этому, по сути, ему просто... Единственная его ошибка в том, что он изначально, знаете, что неправильно сделал. Ему надо было вообще не проститутку вызывать. Потому что проститутка, ну, на самом деле, ну что, она ничего в сельском хозяйстве не понимает. Ему надо было домой вызывать сразу агрария.
3: Ну, за почасовая оплата у аграриев.
2: Да, есть такие объявления на сайтах. Аграрий, садовод, 24 часа, выезд в сауну возможен.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свой корсет из лозы, сверху и снизу покрытый ватой и простеганный с тканью. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Но тут по поводу новости, которая у нас была, о том, что россияне начали массово посылать запросы, как сделать бензин в домашних условиях. Вот эксперт нам комментирует эту ситуацию. Эксперт зовут Роман, и он пишет. Добрый вечер. Могу сделать бенз из сахарной браги. Получается вонючая жижа с ацетоном, но октановое число получается больше 100. И эта жижа разъест все шланги, мембрану бензонасоса и прокладки. Но если заменить все на силикон, некоторые узлы выдержат это, но вот октан не понизишь. И можно получать прогар поршня или горшка. Еще спирт горит невидимым пламенем днем. Сейчас сгореть может. Так что лошадь в помощь. Но если нет, цыган.
0: Это важно. Смотрите, я не понял. То есть и бензин силиконовый. То есть, ну, понимаете, я не сторонник, что у нас будет все сиськи. Бензин, что значит силикон?
1: Нет, ну заменить как бы вот, чтобы шланги на силиконовые, мембрану
0: насоса. Если нет цыган.
1: И прокладки, бы, да? Да.
0: И прокладки?
1: Да.
0: А, ну да. Так я кстати, запишу на
1: цифру. Ну, можно получить прогар поршня или горшка.
0: Ну, послушайте, это ж фигня, когда у тебя что? Когда у тебя что?
1: Все силиконовое.
0: Силиконовое, конечно. Прогар... А то человек реально варит? Кто это?
1: Роман.
0: Сейчас,
1: Роман Батырь.
0: Да, я успею, может, Батырь?
1: Да.
0: Что-то я такого не... А время какое?
1: Время...
0: Так, сейчас. А вот нашел, да-да-да. Правда, с другой... А, слушай, у него другое сообщение здесь какое-то. Надо напоследок. Важная информация, мы не можем ее пропустить. Я даже готов у... Кто у нас следующий там время у него отжать?
1: Ну, кто-кто? Тим Вокс. На позитиве. Максимально врывается
0: чтобы,
1: на...
0: Чтобы максимально ворваться на хорошем сделанном бензине, нужно ему позвонить. Что там? Сейчас. Вот чувак пишет, мистер, вы опоздали на 3 минуты, требую как минимум... Что, на 3 задержать? Вы способны на 3 минуты задержаться? Так, мы кому? Роману звоним сейчас. Ну что там? Алло. Алло.
2: Алло.
0: Это Роман, который из силикона бензин делает?
2: Да, я вас слушаю, конечно.
0: Ну все, да, конечно, разумеется. Ну, конечно, на слух. Еще, а ты на, еще, значит, слушать можешь. Да, я бензин...
2: Ну, конечно, могу. Но вы что-то с таким запозданием вы мне звоните. Я еще бы не
0: извини, опоздали.
2: Звонок пошел.
0: Опоздали, да. Хорошо, дорогой мой, очень мало времени. Значит, ты делаешь бензин из сахара. Да, скажи нам рецепт домашнего бензина еще раз.
2: Нет, я только тестирую. Я еще не делаю бензин.
0: Но я чувствую, ты уже натестировался, такой веселенький, такое ощущение, что ну, ты его не нюхай хоть так. Ты можешь какую-то, не знаю, маску, что ли, надень? Или... Я что, первый раз говорю с человеком...
2: Запах-то вы не можете чуять по телефону.
0: Ну, окей, нет, я тебя могу учуять по телефону. Ты смеешься, как будто с бензином давно уже работаешь. Хорошо, скажи...
2: Я очень долго вас слушаю, я просто рад, что вы мне позвонили.
0: Дорогой,
2: я
0: мы так же, мы тебя тоже...
2: Я назад буду крутить вместе со стулом сейчас.
0: Что будешь крутить назад?
2: Он будет крутить. Сальто назад вместе со стулом, на котором сижу.
0: А, бензина надышался, точно. Хорошо, быстро, дорогой мой, осталось совсем чуть-чуть. Итак, рецепт домашнего бензина. И, значит, еще раз, быстро. Сахар, силикон и что?
2: Сахар, силикон, брага, сахар.
0: Все. А если бензин убрать и оставить просто брагу и сахар?
1: Я узнал то, что мне нужно, я пошел.
0: Да, я понял. Вам-то бензин не нужен. Но вот брага, да, Кремов? Все, 21:00. Мы с вами расходимся. Не расходимся только в том случае, если вы заходите и подписываетесь на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». Вот видите, уже это здесь или там?
1: Это там.
0: Слава богу. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

рецепту на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, имя которому Рекорд Пати, друзья. Собираемся на импровизированных танцполах, раскручиваем планету в правильном, опять же, танцевальном направлении. Ну и, конечно же, ловим мощный плюс-вайбик здесь, на нашей радиовечеринке Рекорд Пати. Конечно, если у вас за окном сейчас хорошая погода, можно еще и погулять, устроить небольшой опен-эйр, превратить вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Ну и, разумеется, потанцевать все вместе, всей страной, всей нашей рекордной семьей здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. А потому, друзья, призываю всех начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиотусе Рекорд Пати. Рекорд!

0: Рекорд. Реклама.
1: Ну что, все вещи поместились?
2: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
3: И сзади много места.
2: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
4: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
2: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Паузбербанк. ОСЗ КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
5: No Scrubs. Records Remake.

0: Реклама. Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
1: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
2: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+. Рекорд. Party.

0: Классик продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, интернет-потоков. Их там более сотни, если что, можно добавить в избранное, благо такая опция имеется. И, конечно же, можно найти интернет-радиостанцию под названием Пати 24/7, ведь она является неким продолжением нашей радиотусы, которая прямо сейчас еще 90 минут специально для вас звучит здесь, на Рекорде. Итак, радио-вечеринка Рекорд Пати, импровизированные танцполы заполнены, надеюсь, вами прямо сейчас, еще 90 минут, давайте потанцуем.
1: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ну что, все вещи поместились?
2: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
3: И сзади много места.
4: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: КМ Тимирязевский. Для тех, кто выбирает осознанно перспективный район, закрытую территорию, а главное, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас Монолит, 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Паузбербанк, ОСЗ КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
8: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Кид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Трансмиссия, портал. Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru. 18+. Ну а прямо сейчас я приглашаю вас продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

0: Record. Реклама.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца июля.
3: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
4: Курочка, курочка, половская курочка, значит, будет.

0: Запчасти «Маршал» – это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru. Угрей 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: 4 дня до ВК-фест. Клава Кока, Дора, Комната культуры и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти. 11 июля. Стрелка. Билеты на ВК-фест.ру.
2: ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0 плюс.
3: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
4: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
5: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
6: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Узнайте детали по телефону 8 831 260. Комсомольское шоссе 7Г.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там более сотни интернет-станций. Выбрать есть из чего, добавить в избранное тоже можете. И в любое время, в любом месте, в любой компании включить нужный интернет-поток тоже легко и непринужденно возможно это сделать. Ну и, конечно, второй вариант — это прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голосу Казнедевала, Владимирская область, село Чирикова. ОКРН 12-233-5-0-263.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Ваше зрение – ваша свобода. В клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Смотрите свободно, без очков и контактных линз. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказания. Необходима консультация специалиста. Эксимер. Кулибина, дом 3.
5: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
6: Серьезно? Так дешево?
5: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
6: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас что? Там у нас свежий контент, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба. Там у нас еще и другие герои эфира присутствуют. Например, Крем Хрусталев, вейкаперы. Из моих шоу там есть Рекорд Клаб шоу Рекорд Лиз, из шоу Виолетта Юшкина Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. И еще много чего интересного вы найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Свежий танцевальный контент. Special for you. Не забывайте подписываться, если вдруг еще не подписаны. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощусь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власти меданы, я открываю новый эпизод Рекорд Лав Шоу, где в ближайшем часе хочу рассказать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили танцевальные плейлисты свои. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем еще за эфирно, обсудим те или иные треки из сегодняшнего эпизода или из предыдущих, как вам заблагорассудится. Итак, прямо сейчас открываем выпуск совместной работы Карлита и Софи Такер, трек называется «Манхэттен», вышел он 10 июня на лейбле Ninja, и для Карлита это продолжение серии громких международных коллаб после успешного прошлого года. А вот дуэт Софи Такер вновь демонстрирует, насколько органично умеет соединять клубную электронику с живыми вокальными партиями. Кстати, еще до финального релиза, до официального релиза, трек поддержали Сони Фадера и Дани Ховард с BBC Radio One, Питон,

Okay, don't stop what you're doing. Let's keep it moving. Yeah.

Шоу, друзья, Good Boys и Королова The Present. Релиз состоялся 26 июня на лейбле Captive Soul. Для Королова это, знаете ли, очередная работа в рамках собственного музыкального курса на Melodic House. А Good Boys, в свою очередь, продолжают расширять дискографию уже в качестве самостоятельного проекта, не ограничиваясь только громкими вокальными коллаборациями типа Медузы. А по саппортам здесь отметились Оливер Хелденс, Going Deeper, Армин, Ники Ромеро, Алок. Представлена же работа была еще в январе в рамках выступления Good Boys в Непале. Итак, прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Good Boys и Королова, The Present.

0: Рекорд. Реклама.
1: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения, когда качество становится стандартом. Созвездие 52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мама, я тоже хочу заниматься спортом.
3: Идем в Физкульт. Детский абонемент. Фитнес-клуб. Всего от 1000 рублей. Физкульт. Спорт начинается с детства. Акция действительна при покупке взрослого абонемента до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону 2-200-350. ООО «НФГ». ОГРН 109-526-201-2108. Нижний Новгород.
4: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 877 тысяч рублей.
5: Серьезно? Так дешево?
4: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
5: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: I'll Be There For You. Вышел трек 19 июня на лейбле Golden Era Proximity, однако презент композиции состоялся еще в 2024 году. Во-первых, в пражском клубе Epic, а во-вторых, Даня включил эту композицию в годовой микс для своего подкаста Funk. В 2025 году прокатил свое творение по Азии, Даник имеется в виду Япония, Таиланд, а уже в этом году трек залетел в шоу, где диджеем с Марса, Ники Ромеро. С релизом к ним присоединяются Лукас и Стив, Маттон и я здесь на рекорде. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу, Даник, I'll Be There For You.
1: Record Club.
2: Team Vox.

0: Российский продюсер также чуть позже диджей с Марса. За два дня до дропа, как водится, Дон Диабло. Релиз же состоялся в свою очередь 26 июня на лейбле Generation Hex. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Ефим Кербут. Энзо.
1: Рекорд Клаб.

композиция от нашего российского продюсера уже Честер Янг в коллабе с Туджама, так называется Pyro, в продолжении Рекорд Клаб Шоу. Релиз ставился 26 июня на лейбле Armada Music. Для Туджама это возвращение к его фирменному энергичному саунду. Ну а Честер Янг вновь подтверждает статус одного из самых активных молодых артистов лейбла. По сути, это реворк нашумевшего Pyro, который стал основой для тренда в ТикТоке с быстрым монтажным катом. Презент трека стоялся в Young Nation Show, где, кстати, свой гостевой сет играл еще и Fred Again. За 3 дня до релиза работа звучит у диджеев с Марса с релизом у Лукаса и Стива. Ну а сегодня ловите эту работу в Рекорд Клаб Шоу. Итак, прямо сейчас Туджама и Честер Янг, Pyro. Рекорд Клаб.

0: Рекорд. Реклама.
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Продолжаем эфир Рекорд Клаб Шоу вместе с работой от нидерландского продюсера Элки Клейн в коллабе с германским проектом Tubenberger, фичерин Лео Вуд, собственно говоря, он на вокале, так называется Beg You. Релиз состоялся на одном из подлейблов Армады Days Like Nights, заручился поддержкой диджеев с Марса, Xabi Only, разумеется, Армина. Любителей вообще трансового звучания Above and Beyond в рамках подкаста Group Therapy тоже зацепила история. Позже были Vonic Sessions у Пола Ван Дайка, Don Diablo, Stadium X, ну а прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу. Ловите эту композицию и здесь. Элки Клэр, Tubenberger, featuring Лео Вуд.

сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента. Вы все это прекрасно знаете. Предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Элиса там тоже имеются. Обязательно слушайте, обязательно переслушивайте. Ну и как только вы увидите, что мы положили новый эпизод сегодняшний Рекорд Клаб Шоу в телеграм-каналы, в эти два телеграм-канала, смело поделитесь с друзьями этим самым подкастом нашим. Этим вы очень хорошо сильно поможете продвижению нашего шоу, эпизодов новых в соцсетях. Да. Далее про списание. Так, у нас сегодня вторник, да? А значит, в этой студии в следующем часе появятся мои друзья и коллеги Нитрина и Баур с их рекорд-клабом и часовым миксом. Меня же, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos.

Ну что ж, разобрались мы с техникой. Всем привет, друзья, с вами диджей Нейтрино, шоу Нейтрино и Баура на первой танцевальной полночь. Со вторника на среду, как обычно, встречаемся в это время. Ну и сегодня в прямом эфире все вспоминаем ПК-фест, рекорд-сцену и замечательные композиции, некоторые я сегодня сыграю. Это, да, ремикс от Анзе, это моего второго проекта, Миши Кляйна, Дэнон, We Are Free. Все помнят Optim Voiceless. Да-да-да, это именно она. Рекорд. Начинаем. Диджей Нейтрино.

Ну что ж, шикарная композиция в эфире Радио Рекорд. Нотр-Дам, No Rules. По-прежнему.

Ну что ж, конечно же, я не мог пройти мимо этой композиции. Абсолютный хит мировой этого лета. Фугель, да. Moving to the Sun, Ультранате. Великолепный трек. Лето. Хаус-музыка. И, конечно же, диджей Нейтрино в шоу «Нейтрино и Баур» на Первой танцевальной. Это ваше любимое Радио Рекорд. Продолжаем.

0: просто восхитительные треки. Не переключаемся.
1: Слушайте специальный канал «Нейтрино и Баур» на сайте и в приложении «Радио Рекорд».
0: Абсолютно лучшая музыка в шоу «Рекорд Клаб» от «Нейтрино и Баура» на «Радио Рекорд» прямо сейчас. Впереди несколько эксклюзивов и абсолютно летние хиты этого года. Продолжаем!

0: Record Club. Нейтрино и Баур.
1: Ну что ж, друзья, невероятный трек этого лета от наших соотечественников. Алекс Юнион и Prana Flow, Under the Sky. Трек, который не перестает радовать уже несколько месяцев. По крайней мере, меня и уже по опыту скажу, что всех вас. Суперхит этого лета не только, я думаю, на долгие времена. Слушаем, наслаждаемся. Далее еще несколько эксклюзивов. Не приключаемся. Шоу «Нейтрино и Баура» на Первой танцевальной. С вами диджей

Ну, абсолютная новинка сегодняшнего эфира. Трек, который выйдет через месяц где-то. Это трек вашего покорного слуги, второго проекта Анза и DJ Hayfetz. Все узнали. Название пока рабочее, но, конечно же, да, игра. Мелодия. Ну, все, да-да-да. Конечно, сериал «Наследники», я думаю, что все помнят эту душещипательную мелодию. В эфире «Радио Рекорд» теперь.

Ну что ж, еще одна новинка нашего сегодняшнего эфира. Проект Фанко и Riders on the Storm. Да, конечно. Очередная версия, но очень хорошая. Друзья, ну что ж, пока еще не завершили, хочу сказать всем большое спасибо, кто посетил сцену Радио Рекорд на ВК-фесте. Ждем всех в Москве. Практически уже меньше, чем через 2 недели. Надеюсь, увидимся, услышимся. Обязательно. С вами был диджей Нейтрино. Проект Анза, Нейтрино, как угодно. Ходите, слушайте все, что я делаю, и мои коллеги. Шоу Нейтрино и Баура на Радио Рекорд, Рекорд Клаб. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, полночь, на волнах вашего любимого радио. Ну а пока-пока. Всем хорошего остатка этого замечательного лета. Я не шучу.

0: Да, еще немного не договорил. Французский дуэт Amour Propre. Blurred Signal. Вот теперь действительно все. С вами был диджей Нейтрино. Это Радио Рекорд. Это лето 2026.
1: И все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге 1:00. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техпере с 1:00 до 2:00 с гостевым миксом Андрей Шевченко, или его творческий псевдоним «Андроид», сочинский диджей, промоутер, основатель формации и лейбла «Нижневысокая». У нас с вами ровно час.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв на волнах Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость – андроид из города Сочи, диджей-промотер и основатель формации лейбла «Нижневысокая». И у нас с вами еще ровно полчаса.

Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Санкт-Петербурге 2 часа ночи. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Напоминаю, что последний час в эфире звучал гостевой микс «Андроида» сочинского диджея, промоутера и основателя формации и лейбла «Нижневысокая». Такой хороший, плотный, медленный, техновый саунд, который как нельзя подходит для ночи со вторника на среду, если предыдущий уикенд был мощный, так как Санкт-Петербург накрыла волна празднования десятилетия фестиваля «Гаммы» в трех локациях. В пятницу это был Центр современного искусства имени Курехина, в субботу завод «Разина» и автопати, которая закончилась в понедельник утром на территории К-30. В общем, как вы понимаете, было довольно плотно. И, кстати, еще в пятницу я побывала на открытии клуба «Грибоедов». Это легендарный питерский клуб, который сейчас отремонтирован. Выглядит он потрясающе. И я с удовольствием сыграю сет в стиле электро уже в ближайшую пятницу в «Грибоедове» во второй половине ночи. А в первой половине ночи послушаем мои любимые пластинки, не электронные, в баре «Октав» на Щербаков переулке. На 11-й у меня тоже есть планы. 11-го в баре «Дельфин» я тоже сыграю диджей-сет. Трехчасовой, кстати. Пока не знаю, на каком стиле остановиться. Но время есть, еще подумаю, решу. Ну, а пока прощаюсь со всеми. До следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Ну, а с теми, кто ходит по клубам, надеюсь увидеться на танцполах, перечисленных мною выше. Спокойной ночи, пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helden's here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy